Люди, задумайтесь, можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь, можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами —

0: Что есть христианская дружба? Каждому человеку нужен друг. Друзья придают нашей жизни особую ценность и смысл. А какой взгляд на дружбу был у Христа? Вспомним то, о чем он просил учеников накануне смерти, буквально за несколько часов до ареста. О дружбе. Неужели Бог просил человека быть ему другом? Бог говорит о дружбе человеку. Бог предлагал человеку открыть счастье в дружбе с Богом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы-то по привычке любим себя унижать и называть рабами Божьими, а Бог желает видеть в нас друзей. Возможно, рабство лучше тем, что оно предполагает меньшую степень ответственности и резервирует возможность прохладного служения и законного лукавства. Ведь рабу чуждо все господское, и потому раб имеет право на равнодушие, хитрость и лень. И никто не может упрекнуть раба в прохладном отношении к своим обязанностям. Но Господь продолжает говорить так: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Наша христианская дружба всегда строится вокруг Христа и Его любви к нам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 24 августа, и тема сегодня — ангельский хлеб. Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Мы знаем, какой была манна, потому что об этом говорится в 77-м псалме Библии. Каждое утро дети Израиля просыпались, шли в пустыню, и манна была везде. И Библия говорит, что это был ангельский хлеб или пища, которая сходила с небес. Они находились посреди пустыни. И, с естественной точки зрения, не было места, где они могли питаться или найти пищу, но Бог обеспечивал их сверхъестественно. И теперь в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе, Иисус обращается к этому примеру, чтобы сказать: «Побеждающего, того, кто посвящен, кто хочет постоянно одерживать победу, я буду сверхъестественно обеспечивать сокровенной манной. Восполню его нужды. Позабочусь даже тогда, когда не будете знать, откуда может прийти обеспечение. Бог обеспечит, если вы примете решение идти до конца и побеждать». Это Божье обетование в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы поговорим о том, как принимать отверженного обществом человека. Допускаю мысль, что в адрес Вооза могли звучать упреки, особенно со стороны блюстителей закона. Однако факт остается фактом. Муавитянка была принята в общество Господне благодаря Ноемине и Воозу, которые не побоялись рискнуть своей доброй репутацией, чтобы принять ее в свое родство. Принятие происходит сначала на личном, а после и на общественном уровне. Принять отверженного значит принять удар на себя. Не для того ли Бог наделяет некоторых из нас особым уважением в обществе, чтобы мы научились заступаться за униженных людей? «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноемине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей. Ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Ноемин дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Ноемини родился сын. И нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. Я читал из книги Руфь, 4 главы, 13 по 17 стихи. Зная умонастроение современных даже христиан, я могу только предполагать, сколько ядовитой, непримиримой критики услышал бы Вооз, живи он сегодня между нами. Если бы он был пастором церкви, его бы вынудили отлучить чужеземку. Если бы он этого не сделал, церковь бы разделилась. Если бы Вооз был просто рядовым членом церкви, его бы вынудили развестись и никогда бы не признали его брак действительным. Религиозное общество защищает Бога, а не людей. Мы судим обвиняемых без адвокатов. Мы тщательно соблюдаем букву закона и так редко исполняем волю Божью, которая открывается через прямое послушание Святому Духу. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. Евангелие Луки, 6 глава, с 3 по 4 стих. Это, кстати, сказал Христос о Давиде. Уверяю вас, если бы Христос не оправдал поступок Давида, мы бы слышали множество проповедей об еще одном грехе дерзости этого человека. Однако вместе с тем, что Христос признает поступок Давида вопреки закону, можете проверить в книге Левит 24 главе, Христос одобряет его только потому, что тот, то есть Давид, заботился о людях, бывших с ним. А если бы среди всех достоинств наших духовных отцов и нас, пастырей, начальников общества, так скажем, нашлось сострадание, способность снисходить, дух ходатайства, мы бы не только выполнили свою миссию перед Богом, но, возможно, спасли бы наше поколение. Размышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.

чтобы взлететь и продолжать летать, чтобы взлететь и продолжать летать.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрик Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 августа. Не оскорбляйте Бога. Совершайте, добивайтесь, достигайте, осуществляйте, доводите до конца свое спасение с почтением, благоговейным страхом и трепетом, не полагаясь на себя, с осторожностью, чуткостью, бдительностью, сторонясь искушений, уклоняясь от всего, что может оскорбить Бога и опорочить имя Христа. Послание к Филиппийцам, 2:12. Расширенный перевод Библии. Мы должны позволить Святому Духу взять под полный контроль нашу жизнь. Мы можем наполниться Его присутствием и силой, впустить Его в каждый уголок своей души и позволить Ему участвовать во всем, что мы делаем. Он может наполнить собой наши мысли, эмоции и решения, исцелить и восстановить наше тело и душу, но для этого Ему нужно наше разрешение. Скажите Святому Духу, что готовы сотрудничать с Ним, чтобы все то, что Он совершает в вашем сердце по благодати Божьей, проявилось в вашей жизни. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы доводили до конца свое спасение, то есть учились жить в согласии с Духом. Нам необходимо жить так, чтобы все происходящее в нашем духе влияло на наши поступки и на жизнь в целом. Будьте осторожны, чтобы не поддаваться искушениям и не грешить, так как это оскорбляет Бога. Старайтесь жить так, чтобы ваша совесть всегда была чиста. Вы можете подумать: «Джойс, все это кажется трудным, и я не уверен, что справлюсь». Хочу заверить вас: все необходимое для этого у вас уже есть. Это помощь Святого Духа, живущего в вас. Вы не можете жить свято только своими усилиями, но в сотрудничестве с Богом вы справитесь с этой задачей и осуществите все, что вам предназначено. Не довольствуйтесь минимумом, если у вас есть возможность наслаждаться полнотой благословений. Божье слово на сегодня. Откажитесь от всего, что оскорбительно для Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, можно ли христианам прибегать к искусственному оплодотворению с точки зрения Библии?
1: Вот один из вопросов, который возникает в связи с развивающимися технологиями. И подобных вопросов становится все больше и больше, и, конечно же, ориентироваться в них все труднее и труднее. Тем не менее, обращаясь к Священному Писанию, мы можем обнаружить достаточно ясные принципы, которые помогают нам разобраться в лабиринте вот этих сложных явлений. Но прежде всего, нужно посмотреть на несколько ключевых факторов, которые мы видим в Священном Писании. Библия говорит о том, что повеление «плодитесь и размножайтесь» является одним из предназначений семьи. Бог создает семью, и Он хочет, чтобы в семье были дети. В то же самое время мы видим, что не всегда муж и жена могут иметь детей в то время, когда они могли бы их иметь, и не могут иметь столько, сколько они хотели бы. То есть возникают какие-то трудности, связанные с состоянием здоровья, связанные с физиологией, с определенными физиологическими процессами, которые иногда они касаются женщины, жены, иногда они касаются мужчины или мужа. Так вот, здесь мы подходим к еще одному важному принципу Священного Писания. Священное Писание не запрещает и даже в некоторых местах рекомендует пользоваться какими-то медицинскими средствами для регулирования вопросов тела, то есть физического здоровья, то есть чтобы тело функционировало нормально. И если посмотреть внимательно, то какие-то формы лечения бесплодия, они использовались очень и очень давно. Различные средства, которыми, при помощи которых организм женщины или организм мужчины становился более здоровее, и этим позволялось преодолеть определенные проблемы, мешавшие оплодотворению. Так вот, искусственное оплодотворение, или его называют по-русски ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, оно стало возможным в результате развития технологии, то есть когда физически берут клетку мужчины и клетку женщины и соединяют их вне тела, дают им изначальную возможность развиться и потом всаживают, вживляют ее в организм женщины для того, чтобы эта клетка или образовавшийся уже плод, он там мог развиваться. То есть фактически ЭКО – это возможность преодолеть барьеры там, где нет других путей их преодолеть. И в самом этом факте нет ничего страшного. Это возможность сделать оплодотворение реальным там, где что-то блокирует или что-то не позволяет это сделать. Существует масса ситуаций, в которых очень успешно этот метод применяется. Проблема этого метода в другом. Проблема в том, что чаще всего, когда специалисты прибегают к такой методике, они требуют или настойчиво побуждают пару соединить как можно больше клеток. То есть они фактически берут 10 или 15 клеток, которые они соединяют. Получается фактически 10 эмбрионов. Из этих 10 эмбрионов пара, которая хочет иметь ребенка, им вживляют одну, две, пять, может быть, в течение какого-то времени. Проблема в том, что остальные погибают или их выбрасывают. И вот здесь возникает моральная дилемма. Дилемма возникает в том, что, исходя из того, что говорит Библия, когда написано «зародыш твой видели, мой видели очи твои», мы понимаем, что жизнь начинается с момента соединения двух клеток. Фактически люди, которые пользуются этим методом, они могут пойти на физическое уничтожение какой-то части уже образовавшихся эмбрионов или зачатой жизни. Это самая большая моральная проблема, которая может возникнуть в связи с этим. Она преодолима, Если молодые люди, если те, кто хочет иметь детей, посредством прибегая к этому методу, они настаивают на том, чтобы они могли соединить ровно столько клеток, сколько они могут выносить, каким они могут дать жизнь. Это вполне возможно. Существуют технологии, в которых клетки замораживаются, и потом через год или через два, или даже через пять лет. Это мама, которая имеет ребенка, она может выносить другого и всех тех, которых они вот при помощи этой технологии смогли оплодотворить. Это, пожалуй, наверное, главный вопрос, на который нужно обращать внимание.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Христианские притчи.
1: Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: На протяжении всей истории Израиля народ Божий колебался между храмом Божьим и идолами, покаянием и грехом. Пророки возвещали им божественные послания, а когда они их не слушали, то Бог отдавал израильтян в плен или в кабалу окружающим народам. Засуха и голод от Бога сопровождали евреев, когда те отвергали божественных посланников. Небо перестало давать дождь на 3 года во время пророка Илии. Тогда Израиль был наказан за свое пренебрежение Словом Господним и за идолопоклонство, распространяемое царицей Иезавелью и ее жрецами. Но что такое 3 года по сравнению с 400 годами пророческого молчания, когда голос божественных посланников умолк и дождь откровений прекратил течь на землю? Наступил период великой жажды, в конце которого вновь зазвучало слово. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Прежде чем Небесный Отец смог открыть Своего Сына Израилю, а затем и миру, Он должен был подготовить Свой народ к получению спасения. Проповедь Иоанна Крестителя плавила сердца, делая их способными слышать Бога. Царство Небесное было близко, но нераскаянные и несокрушенные люди не могли принять Слово Божие в лице Иисуса. Итак, в духе пророка Ильи Иоанн Креститель готовил народ ко встрече со Спасителем.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

смерти к нему я приду. И что скажу я, что я скажу? Что?

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Ибо я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». 1 Царств, 2 глава, 30 стих. Эта фраза – одна из тех, что выделяется в Священном Писании своей антитезой или противопоставлением, и нередко звучат из уст самого Создателя. Кажется, что сам Бог неба и земли открывает нам свое величие. Например, в книге Иова: «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Иов 38:33. Или через уста Давида: «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Псалтырь 138:8. Мы служим непостижимому Богу, и этот Бог, принимая наше служение, предлагает нам в награду или славу, или позор, или небо, или преисподнюю. Писатели Священного Слова, передавая изречение Творца, скорее непроизвольно избегают так называемой «золотой середины». Она просто невозможна. Наш Бог, незаурядный Бог, или бородатый мудрец, боящийся нарушить течение энергии. Он сам своим словом заставляет все течь и двигаться. Сам собой возникает вопрос: как нужно служить такому Богу? Какое служение Он приемлет? Иногда мне кажется...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саввате и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелие выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-х, 1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 августа. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Псалтырь 121, 1 стих. Царь Давид в этом псалме очень интересно говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». По-моему, каждый человек должен испытать большую радость и веселье, когда ему говорят: «Пойдем в дом Господень». Я пастор церкви и постоянно хожу в церковь, проповедую Божье Слово. В один из дней я почувствовал, что хождение в церковь для меня превратилось в обязанность. Я больше не ощущаю радости от того, что я должен пойти в дом Господень, а просто это как моя работа, которую я должен выполнять. В этот день я понял, что в моей жизни что-то не так. Я начал молиться и искать Божьего лица. Когда я встретился с Господом, мое сердце исполнилось радостью. Меня потрясло то, что я должен пойти в церковь. Знаете, почему мы не радуемся тому, что идем в дом Господень? Причина в том, что мы давно не встречались с Господом. Каждый раз, когда со мной начинает происходить подобное, я знаю, что мне необходима встреча с Богом. И после встречи все изменяется. Возлюбленный, может, для тебя ходить в дом Господень – это обязанность, и тебе трудно и уныло от этой мысли? Знай, что тебе необходимо встретиться с Господом. Ищи Божьего лица. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? И улетел бы я, и успокоился бы». «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли и искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же возову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой». Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали и то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное в 30, иное 60, и иное 100». И сказал им, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру меряете, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему подобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 61. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежду правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава 62. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа, и царскую диадемою на длани Бога твоего. не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницей своею и крепкую мышцей своею. Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот, Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.

0: Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим, друзья, приветствуем вас. Сегодня у нас в студии Денис Шубин, глава медиаслужения Церкви Вифания города Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, теле, радио, ютуба слушатели.
2: И, друзья, мы сегодня говорим на тему «Все, что вы не знали о командной работе». Мы уже с Денисом успели немного обсудить до эфира. Я так поняла, что вы, в принципе, за расширение команды, даже несмотря на то, что это может повлечь за собой какие-то трудности. То есть у нас есть какой-то проект, например, то же самое радио, и вы говорите, нужно набирать новых людей, нужно набирать команду, хотя это усложнит сами процессы. И вот и также вы такую фразу сказали, ну где их найти, этих людей? И вот у меня тоже вопрос, а где же искать-то людей? Вот у нас радио, например, и мы хотим новых ведущих себе, или новых служителей, или, может быть, зрителей привлечь. Где же искать людей?
3: Интересный вопрос. Я отвечу сначала на первую часть. Это о том, что... Это классно, когда много людей. Но в исходе, по-моему, вот я чуть-чуть готовился и такой, думаю, освежу места Писания. В исходе Моисею говорят, что как раз вот люди устанут, и начнутся трудности, если не будет управления правильного. То есть людей надо много, но при этом... И нужно понимание, что делать. Если все придут, раз, два, три, четыре, пять, и на позитиве, на вдохновлении каком-то, но не будут понимать, что делать, или для них не будет дела, кто-то один будет работать, а другие будут смотреть, и не будет даже общения, там же много в команде всего, и общения, и взаимопонимания. Есть периоды у человека, когда он приходит в служение, просто посидеть, побыть, и высказаться, может быть, рассказать, какие у него переживания есть в жизни, другие. То есть нужно поднимать, как вот края одной бочки, да, вот эти планки выше, и управление командой, и общение внутри команды, и духовное основание, это всегда основание. В церковь и в служение люди могут прийти по разным причинам, по любым. Как говорил Сергей Мартюнчев, он когда-то там и молодым людям и телефон дарил, чтобы они ввели соцсети какие-то. Но останутся они по одной причине. Увидя Бога в этом служении, увидя любовь Бога в людях внутри. Прийти могут по разным. Людей надо много, это кратко подытоживаю. Людей надо много всегда, и лидеру нужно видеть этот объем людей и искать такие цели, которые будут опять людей не хватать и еще больше.
2: Хорошо, а для вас, как для лидера, что такое команда вообще? Это не просто люди, объединенные общей мотивацией, это что-то больше?
3: Это 100% часть церкви. Да, мы говорили перед эфиром, что это люди в церкви, именно люди не про одну мотивацию и не про одну цель в команде. То есть у нас медиаслужение, цель должна быть медиа, но нет. В команде могут быть люди, которые даже, может быть, плохо именно с точки зрения профессионализма. Для медиа или для фото, для видео, для звука. Но они могут быть этот период жизни своей в этой команде, чтобы получить любовь, взаимопонимание, чтобы, может быть, научиться. У нас есть брат классный, Эдуард. И я иногда вспоминаю, что буквально 3 года назад, 4, время так быстро летит, что 3 года назад, наверное, он даже, может быть, ни разу не держал камеру в руках или видел ее. И когда он подходил к кому-то из братьев, тебе говорят, да, ну, там пока постой. И вот буквально бы еще 2-3 раза не заметили, и он бы, наверное, прошел мимо в другое служение. И это тоже было бы хорошо. А может быть, прошел бы мимо служения. Но сейчас это является тем, что зажигает его сердце, служение. Тем, что мне нравится. И недавно я вот буду... получается, инсайт рассказывать, да, или его свидетельство. Не знаю, можно, я думаю, но этого слава богу, поэтому да. Но он говорит, у меня есть работа, и мне дают больше работы. Ему нравится работа, это его развитие, это и финансы, и много. Но он говорит, я понимаю, что в воскресенье я не в церкви. А я хочу быть в воскресенье в церкви. Я подхожу и говорю, ребят, я не могу. Мне хочется, мне нравится, но я не могу, потому что я в церковь веду в воскресенье. Я не могу в это воскресенье работать, следующее. У меня все там работа выпадает, ну, так или иначе, перекрывает воскресенье. И я не могу, я хочу быть в церкви в это время. И классно, когда есть взаимопонимание с руководителем. Он говорит, хорошо, иди. И он уходит в никуда, да, как будто, или как вот. Но выбрал свой приоритет. И потом руководитель ему говорит, я нашел замену на эти смены, то ты можешь так же работать, а на эти смены тебя будут подменять, чтобы ты мог быть в церкви. А были случаи у моей жены, у меня, когда ты выбираешь, и все, идешь. Там была классная работа. Но здесь служение. И здесь не... Он же пришел, он же... И она, жена моя, и я, и Эдик, вот в данные три случая, да, не из-за того, что им нужно сделать какую-то классную цель, или они суперпрофессионалы именно в медиаслужении. Нет, они идут там, где Господь, и там, где взаимоотношения. Поэтому 100% нужна цель, но люди внутри команды, как один организм, и вот я сижу, и какие-то мышцы во мне сейчас не работают. Но это организм. Ну, если взять всю церковь, то понятно, да, там кто-то в разное время, разные служения. Но и внутри служения есть люди, которые, мы разговаривая с лидерами направлений, иногда, ну, есть все равно какой-то актив, да. А есть люди, которые вот просто есть в служении.
2: Ну, то есть, как вы упоминали еще...
3: И если мы будем только на цель нацелены, да, то их надо убрать. Они, ну, занимают место.
2: То есть, результат не превалирует над процессом?
3: Для меня в данный момент, я, может быть, буду когда-то переживать другой этап. У нас, кстати, был с тобой из подготовленных вопросов, я так читал, было о призвании, о дарах. На данный момент, я думаю, что процесс мне очень интересен и важен. Я хочу, чтобы внутри процесса были затронуты те темы фундамента, веры человека, взаимопонимания. Я иногда называю душепопечением долгие разговоры, по 3, по 4 часа внутри команды. Ну, мы разговариваем не о проводах, не о микрофонах, не о камерах, да? Хотя это служение, ну, это церковь.
2: То есть общение – это такая же часть командного развития, как и, собственно, сама работа.
3: Да, или мы можем говорить, да, сейчас легче об этом говорить, как продукт исходящий, да, о самослужении. То есть у прославления это песня, у видеослужения это видео. Ну, то есть общение не меньшая часть, 100%.
2: Интересно, то есть вы то, для чего создается команда, ставите не то, что на один уровень, даже немножко выше, чем то, чем живет команда, чем она является?
3: Да, потому что, наверное, здесь вот это вот, если хочешь идти быстро, иди один, если долго, то, ну вот, с кем-то. Вот этот момент, он здесь также, наверное, работает, потому что на долгий срок здесь нельзя умолять. Мне нравится мой диалог с... сестрой одной, которая говорит, ну почему я репетирую, я имею образование, я репетирую, трачу на неделю очень много времени, а вот тот человек приходит неподготовленный. Он, получается, в мое время, он, как это сказать, ломает весь процесс, да, всей репетиции, он, ну, как бы это неправильно. И здесь я не могу ей сказать, да нет, он молодец, он пришел с улыбкой, с любовью, с миром. Тут надо иметь и отчет о том, что ты должен делать то, что ты делаешь, весьма хорошо, но и понимать, что мы не только про какое-то дело независимо. Ты говоришь, тогда надо убрать, тогда надо делать какие-то аттестационные комиссии, повышение квалификации, убирать. Ну, и есть разные люди, есть разные типы характеров. Кто-то говорит мне, вот нету мира, не будет мира и не будет возможности нормально служить, если он не будет видеть дело рук. Это тоже хорошо, видеть, что ты делаешь, и стараться делать это хорошо.
2: То есть не видеть результаты своей работы?
3: Да, результаты или надобности. в служении. Я сам когда-то приходил к своему лидеру и говорил: а что я, ну, я хочу больше вот, ну, делать, а что я делаю сейчас? Ну, ты вот, душа, это же не, это не служение, это не конкретно, нет конкретных должностных обязанностей, не знаю, нет конкретного того, что ты можешь делать, за что ты отвечаешь, о чем можно оценить тебя, в конце концов, да, самооценку сделать тому, что ты сделал.
2: А для вас важно, чтобы можно было, чтобы вы себя самого могли оценить?
3: Мне важно иногда, да, что я должен понимать, лучше это было, чем предыдущий раз, нужно еще что-то сделать. Лично для меня, да, это такие промежуточные чекпоинты, да, где ты понимаешь, что ты расслабился или наоборот, молодец. Я, конечно, не педант, я очень быстро наслаждаюсь, даю себе хорошую оценку и такой: молодец, все, уже можно пирожок взять, вот эту конфетку, хотя надо дальше еще идти, это только начало, если начало было хорошее, не значит, что будет середина или конец.
2: А скажите, вот вы согласны с утверждением, что людей в служение приводит Бог, и если человек пришел, то мы с ним будем работать, если он попросился, то все, мы его берем, независимо от того, подходит он для этого служения, не подходит, по нашему мнению. То есть все люди – это благословение для служения, да,
3: здесь,
2: или нет?
3: Здесь интересный момент. Я тоже размышлял буквально вот перед эфиром об этом, да, пока ехал сюда. Можно ли сделать кастинг? Да?
2: Да, тут еще следующий вопрос. Можно ли проводить в служении кастинг? Я понимаю, что в маленьких церквях, где везде не хватает людей, кастингов вообще об этом речь не идет. Но вот у нас большая церковь, да, сколько там тысяч человек, я уже не помню. И как будто бы появилась возможность выбирать.
3: Да. Интересно, я думаю, а был в Библии кастинг, да? Но начну отвечать с другого вопроса. С первого. Мне нравится то, что когда-то я услышал от Юрия Анатольевича, по-моему. Я услышал, что он говорит: интересно, какое-то поколение сейчас иногда думает, уже поколения так быстро меняются, что вот какое-то из поколений думает, что призвание – это вот он придумал себе, что будет олимпийским чемпионом, и когда он добьется того, что он будет олимпийским чемпионом, он будет говорить всем, что он верующий в Христа, Господь ему помог, Господь ему реально помог на протяжении, и тогда это будет его призванием.
2: В смысле?
3: Сейчас у него получается заниматься спортом, допустим, греблей. И когда он станет олимпийским чемпионом, он скажет всем, что он христианин.
2: И это
3: будет его призванием.
2: Это его
3: или призвание. Он, например, очень хорошо танцует, или хороший телеведущий, радиоведущий, и он будет самым хорошим радиоведущим на Первом канале, на каком-то подкасте, и скажет всем, что он христианин. И я здесь вижу, что не так. Призвание, Юрий Анатольевич сказал когда-то, от призывающего. И мне понравилось, что в данный момент, если тебя призывает пастор, призывает Господь, и это идет в мире понимание со старшим служителем, то есть некоторые тоже говорят: меня Господь призвал, я пойду делать вот это. Им пастор говорит: нет, не надо. Он: нет, мне Господь сказал, когда тебе есть откровение, это, скорее всего, всегда благословение пастора, и обстоятельства, все, и дары твои, все сопутствует. И вот здесь интересный момент, что я иногда смеюсь и говорю, что я занимаюсь медиа, но я дальтоник.
2: Вы правда дальтоник?
3: Да, и у меня оттенки там, это не все так страшно.
2: Интересно, что вы мне только что перед эфиром рассказывали, как можно выставить свет в этой студии, чтобы было лучше.
3: Он же не цветной, он же просто свет. Оттенки каких-то красных. Интересно, что я когда начал заниматься, Господь дал мне какой-то опыт управления на работе, какой-то опыт технический, да, у меня есть несколько образований, именно технические, у меня есть какой-то навык лидерства, есть навык медиа, соцсетей, маркетинг, и я такой: Господь в данный момент поставил меня, поселил там, где я нужен ему, и он к этому моменту дал дарование. Нужно ли мне расти в этих дарованиях дальше здесь, внутри служения? 100%. Я немощный в каждой это. Но он уже дал все равно то дарование, которое... Поэтому Господь 100% дал каждому человеку в служение. каждый человек в церкви идет в служение. Дальше вопрос, всем ли нужно идти именно в медиа, именно в прославление или еще куда-то? Нет, но ты тоже не можешь знать. Ну, было бы классно, если бы Дух Святой сходил во время покаяния, да, или во время крещения.
2: Как распределительная шляпа, да, я говорил, ты отправляешься в медиа, ты отправляешься в прославление.
3: И тебя сразу, да, и сразу еще такое, понятно, какая-то инструкция. Но нет, и в Библии есть места Писания, в Тимофеем, где испытывайте, ну, есть где четкие, да, какой должен быть служитель, там, пресвитер, пастор, диакон и так далее. Но есть также место Писания, ну, испытывайте, то есть это нормально. А это разве не кастинг тогда? Ты приходишь, говоришь, у меня есть дарование. Смотрит, говорит, правда, у тебя есть дарование, я хочу быть
2: частью команды. А если говорят, нет, у тебя нет дарования, дружище?
3: Ну да, но иногда у нас есть такие шутки, да, злые, когда там, слушай, брат, наверное, есть хорошее служение в службе порядка, ну как бы иди туда. И как будто это, ну, но это настолько приятно, когда ты видишь человека, который встречает тебя, и ты понимаешь, что это его дар. Он тебя рад видеть, это любовь из него изливается, она не натянутая. Иногда, ну, ты будешь стоять с плохим настроением, и у тебя не будет любви к брату, и ты, ну, это не твое место, да, в служении порядка или приветствия. Но когда ты видишь это, и многие люди видят Христа первый раз, как раз встречаясь с теми, кто встречает, да, кто направляет.
2: У вас было такое, что вы не знали, куда девать людей? Ну, то есть они пришли, и вы такой, а что с ними делать?
3: Нет. Нет такого всегда. Интересный момент, кстати. Вот я переезжаю из города в город. Естественно, мое место территориальное меняется, и я должен перейти в другую церковь. Не могу я ездить каждое воскресенье 200 километров в другой город, да? Я переехал, так получилось. Я ищу церковь, и для меня важно с детства, чтобы я был в служении. Не важно каким, главное быть внутри служения, созидать церковь, быть полезным, строить Царство Божие, делать все возможное для распространения Его славы. Да, это прямое предназначение наше. И я думаю, вот эта церковь классная, она близко к дому, и вот эта церковь классная, тоже близко к дому. Там и там верующие люди, нету ереси, я могу идти туда и туда. Но я такой, там так много людей, скорее всего, там нет места для служения. Мне не нужно, да, самое первое место служения. Мне не нужно, но мне нужно просто место для служения, да? И ты, кажется, там 50 человек, там уже никак, там 150 человек. Но по факту, понимая, что спроси любого лидера, спроси любую команду, нам нужно еще столько же, нам нужно еще люди. И вот здесь правильный баланс нужен. Вроде есть такое, как баланс, как правило, человек должен какое-то служение служить, особенно вот касаясь камер или еще чего-то. Когда я играю в прославление, я привожу этот пример часто, я наслаждаюсь. Уже механика отточена, ты в прославлении, ты в поклонении, ты молишься очень часто. Это для меня бывает просто молитвенное время. Лично моем, у всех воскресное служение, а у меня молитвенное служение. Я играю, я наслаждаюсь, я молюсь о своих каких-то вопросах, может быть, о церкви молюсь просто. Мне это нравится. Но когда я стою за камерой, как будто я внутри технического процесса, мне не всегда позволяет услышать проповедь или поклоняться. Хотя я видел, как у нас Надя, режиссер, иногда сидит на трансляции и поет. Мне это, ну, мне нравится со стороны это наблюдать. То есть она в поклонении. Но было бы классно, если была возможность одно служение служить, другое служение сидеть и слушать проповедь.
2: Но для этого нужно очень много людей в служении, чтобы была смена.
3: Да, бывает так, что люди говорят, я не могу каждый день, в неделю три раза оставлять семью, приходить, ну, как бы это трудно, каждое воскресенье. И правда, бывает, устают люди. Классно, когда есть несколько составов, несколько команд. Но здесь важно, чтобы не было такого, что у меня служение 2 часа раз в месяц, и это именно переходит уже из служения в волонтерство, в плохом смысле
2: волонтерство. Чем волонтерство отличается от служения? Я имею в виду, и там люди приходят на добровольное основе. У лидера служения...
3: Я не буду сейчас вдаваться в именно разбор слова, но я тебе скажу, вот в каком контексте я сейчас это употребляю. Когда у меня нету сопричастности к самому процессу и к результату. То есть волонтером я могу быть просто как бы для галочки. Нужно покормить бездомных. И у моей компании участвует в волонтерской деятельности. Мы все оделись, сфотографировались, покормили и уехали. И больше мы никогда не бываем там. Допустим, да, это вот такое какое-то социальное волонтерство, я к примеру. Или в церкви также, вот если когда-то это придет к этому, я буду против, наверное, сильно буду стараться говорить, а что это неправильно. 2 часа в месяц, ну, ты не сможешь быть соучастником процесса, ты не сможешь ревновать о том, что происходит. И если ты за 2 часа, конечно, в месяц сможешь... как-то влиять на это служение позитивно, то это... Но просто прийти подержать что-то, прийти постоять, наверное, мало. Тебе надо именно всем сердцем переживать, как это влияет, как это созидает церковь, как это... Ты, наверное, не можешь не переживать, если ты понимаешь, что твое служение в данный момент кому-то рассказывает о Господе, кого-то спасает.
2: Ну, вы же не можете всегда быть на таком душевном подъеме. Вам наверняка часто приходилось выстраивать определенную дисциплину, правильно? Но вот мне интересно, у служителей я не могу придумать какого-то четкого рычага давления, чтобы этой дисциплины достигать, потому что... Ну, люди же не на работе, они могут уйти в любой момент. Вы не можете сказать им, я лишу тебя годовой премии, если ты не выполнишь вот это и вот это. То есть здесь нужно чем-то другим мотивировать людей, как-то по-другому их вовлекать. Понятно, что да, мы все христиане, мы все хотим быть сопричастниками какого-то Божьего дела, но когда дело доходит до практических моментов, иногда это не работает почему-то.
3: Так, сразу на скидку попробую вспомнить. Мне кажется, 2 момента являются основными для того, чтобы замотивировать человека быть в служении. И они ни один от меня не зависит, наверное. Вроде я...
2: Интересно.
3: Сама фраза, я мотивирую человека, но не я мотивирую человека. Первое, это его понимание о том, что он член церкви. О том, что Господь сказал ему делать. И вот здесь, вот видишь, я не влияю. Ему наоборот нужно найти церковь, найти служение, потому что Господь ему уже сказал что-то делать для созидания церкви, для распространения слова. И вот здесь, как мои сыновья, пока он маленький, он может лежать, смотреть... на природу, в потолок, я не знаю. Но когда он чуть подрастает, ему надо что-то делать для семьи. И сначала это надо, а потом это жизненно необходимо. Иначе он не является частью семьи. Так это семья, здесь как бы все проще. А там тело Христово, там сложнее как будто. И это первое, да, то, что человек понимает, что он... не ребенок, да, что закончилось, когда ему служат, и он должен служить. Второй момент – это уже любовь дела и желание сделать его хорошо. То есть я знаю, для чего я делаю, да? Ну, вот я первый, да, пункт. Mm-hmm. А второй – я хочу сделать его лучше, потому что, я пришел вот как раз-таки не просто отсидеть время, которое мне сказали отсидеть, или по расписанию. Мы на один раз приехали в Москву к нашим друзьям в церковь на служение, и там было распределение по домам. Вот кто-то сказали, ребята, приедут, разные много, и надо кого-то поселить к себе домой. Если у вас есть желание открыть свой дом, то напишите записку. И вот кто-то написал записку. И в рандомном порядке мы попались к какому-то мужчине домой. Он пригласил, да? Ну, как бы его никто не заставлял. Но мы пришли и стоим вот так около двери с братом моим Владимиром. И не можем зайти в дом полноценно. Потому что, даже не приглашают. человек смотрит телевизор, и как-то там какие-то у них перепалки с семейные, там, с... И мы вот как будто приехали в гости, нас пригласили, получается, да? Но как будто не удел, не там, не на том месте. И я подумаю, почему человек открыл свои двери, да, но при этом не к процессу как-то не... Нам не нужны были какие-то фанфары, там, ну, программа развлекательная. Ну, просто гостеприимство, да, и сказать, вот здесь можете сесть, вот там можете умыться, руки помыть. И мы, естественно, мы начали сами тоже вкладывать в это. На следующий мы переночевали, утром поехали в церковь, были в церкви весь день, там служение, конференция. К вечеру нам надо возвращаться туда же. И мы такие, давай возьмем тортик, давай, ну, разное, чтобы чай попить. И чуть-чуть как бы первый вечер, второй вечер, и растопили лед. Мы тоже вложились в построение этих взаимоотношений. И потом мы попали к, ну, как бы, к родственной церкви. И мы ощутили разницу. Люди хотели видеть, они приняли как дорогих гостей, и ты, ну, это просто, ты понимаешь, ты внутри семьи, ты внутри верующих, братьев и сестер, и это такая разница, ну, там прям хотелось плакать, да вспоминаю тоже, это две большие разницы. И вот второй момент в служении, кроме того, что ты знаешь, что Господь тебе дал эту обязанность, да, это нужда каждого христианина служить. Второй момент – это вот твое отношение к этому процессу. Открыл дверь, вот, заходите. Или ты как-то радеешь за то, чтобы это было лучше, лучше, лучше, лучше. Когда ты проходишь по церкви, поднимаешь, да, вот эту бумажку, которую не ты кинул. Когда ты не можешь, да надо уходить уже. Нет, я останусь, доделаю, вот это будет еще раз. Переделаю, это будет еще лучше. Вот это второй момент. Он тоже от меня не зависит, да? Третий момент, наверное, зависит уже от лидера. Создать эту атмосферу. Атмосферу не в плане настроения, а атмосферу в плане того, что понимать, что делать, как делать, вникнуть, что не получается, что тебе, в чем помочь, чтобы тебе легче это и лучше получалось.
2: То есть забота о подопечных как лидера ваша? И вот из этих трех компонентов?
3: О процессе, да. А вот четвертый, это уже конкретно. Ага. Вот тут пасторская работа такая. Пускай Господь благословляет пастырей. Мы всегда молимся, потому что это четвертый самый трудный процесс, да. Это вот как раз взаимоотношения с людьми, людей между собой в команде. Это вот другая история.
2: Да, это отдельная большая тема. Если говорить об авторитете лидера, ну, вот о вашем, например, авторитете, как он зарабатывается? Мы же не можем прийти к людям и сказать, ты должен уважать меня, потому что меня Бог поставил над тобой, и я помазанник, значит, давай, я требую уважения. Авторитет же не так зарабатывается. Как эти вот очки уважения заработать? Почему одни служители как будто естественным образом сплочают вокруг себя людей, а другие годами не могут добиться доверия от собственной команды, не могут собрать ее? В чем проблема?
3: Тут, опять же, только от моего личного мнения будем отталкиваться от опыта. Кто-то, может быть, согласится, кто-то нет, но я точно знаю, что это не от какой-то, как сказать, харизмы, навыка. Кто-то говорит, я прочитаю книги, как быть успешным успехом, лидером. Карнеги, да, или там, не знаю, не читал. Ну, вот как завести друзей и там еще какие-то. Я думаю, что это будет неправильно. Если я буду знать, как сделать, но не иметь внутри вот этого любви и мира, то я буду делать еще хуже. То есть здесь я понимаю, что это дар, 100%. Это дар от Господа, определенный, не знаю, классификацию даров, может быть, разобрать, чтобы так утверждать в следующий раз. Но это дар от Господа, когда ты имеешь и правильное видение, и видение Духа Святого, да, и любовь к людям. Там много. И я верю, что чем мы отличаемся от работы, от волонтерства, вот этим вот чувствованием к Духу Святому. Это 100%. Бывают какие-то решения, которые, возможно, в данный момент разумнее что-то по-другому. Или даже ты не знаешь что, но ты обращаешься к Господу, и Господь ведет тебя и направляет. И
2: ты такой, но разве личностные вот вот качества, они не важны?
3: Да, вот я же говорю, это дарование, это те таланты, которые Господь дает на старте, когда создает человека, 100% они есть. Очень трудно быть лидером, если ты не любишь людей, да, не умеешь разговаривать, не хочешь разговаривать с людьми, то тебе будет трудней. Но 100% тебе Господь закладывает какие-то таланты, которые помогают сделать тебе эту работу лучше.
2: Слушайте, а вот интересно, я очень много раз слышала истории от разных пастырей, служителей, что когда их ставили на служение, например, говорили им, вот будь пастором какой-нибудь краевой церкви, они себя не считали достаточно квалифицированными для этого. То есть часто я сидела, таки слышала, что вот мне сказал пастор этим заниматься, а я вообще для этого не подхожу, я вообще не лидер. Я там могу там подсказать, поддержать, что-то еще, но лидерство – это вообще не мое. И вот когда вот такого человека ставят на… Но,
3: видишь, это их оценка самих себя, и это неплохо. Я оцениваю, я недавно защитил диплом МТИ, и реально за эти года учебы в МТИ я подумал, что нужно меньше говорить. Меньше, и, ну, размышлять стоит больше, читать стоит больше, а говорить, изъясняться стоит меньше. И быть аккуратным. И это моя оценка. Как бы с точки зрения математики или какого-то линейного времени, ты же, ну, 5 лет... 4, сколько там, ну, ты изучал, слушал, ну, 100% тебе есть что рассказать, и стал ты больше знать. Но почему-то ты оцениваешь себя, что лучше молчать. И здесь также тот, когда его поставили лидером или пастором, кто-то старший, они уже увидели эти дарования. И дальше Господь взращивает. Но это есть, нет такого, хотя, может быть, и вообще человек молчал, и сверхъестественно Дух Святой дает вот эту возможность, но я уверен, что это все равно с благословением старшего, ну, это в нужде, чудо происходит в нужде всегда, нет такого, что я вот захотел, пошел, и никому это не нужно было, но я стал лидером. Это чудеса в Библии всегда были в нужде и для славы Господа. Вот было много людей и не знали, что, где быть, и не было среди них лидера. И Господь дал кому-то, вот тогда это чудом. А так в основном это определенные навыки были заложены в человеке. И дальше эти навыки, все дарования, да, таланты, которые есть в человеке, если они внутри Господа, то это созидает. И эти же самые таланты вне Господа, они будут деструктивны и разрушать. В этой же самой команде. Но в данный момент ты не с Господом, ты как-то, или этот период жизни у тебя очень теплый, или еще, и это будет, эти же самые таланты будут разрушать. Поэтому они есть 100%, но вот без Господа это не то.
2: Хорошо, друзья, вернемся к теме лидерства после паузы на новости.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» – популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-х, 1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Денис Шубин, и разговариваем мы на тему «Все, что вы не знали о командной работе». Итак, у меня есть очередной вопрос. Вот существует такое понятие, что начальствующих ставит над нами Бог, правильно? Любых начальствующих в любом случае ставит Бог. И отсюда как будто бы проистекает такой вывод, что вот это помазание, которое есть на начальствующих, оно связано не с их личностью, а вот с самим местом. То есть даже если человек каким-то нечестным путем, там, например, на работе подставил своего коллегу, занял его место на руководящей должности, то все, он теперь руководитель, значит, он поставлен Богом, значит, теперь мы должны его слушаться. То есть как будто бы вот это качество, как это сказать, не знаю, это избрание или что это?
3: Стул, который передается?
2: Да, да, стул. То есть это как бы избрание, оно на стуле лежит, ты успел сесть на стул, ты его получил. Это не связано никак с твоим духовным наполнением.
3: Интересно, что правда в жизни разных церквей даже, да, не говоря про всю историю, бывают вот случаи, когда это очень ярко. Бывает, когда, ну, классно, и стул, и человек подходят друг к другу, да, и ты такой, нет вопросов здесь. Да. А бывает, когда вопросики есть. И я не знаю, есть какое-то учение о рукоположении, да, не какое-то, а есть учение о рукоположении, я верю в него. Но это не касается, нет, не касается, опять же, я верю вот в том, что благословение старших, пастора и так далее, это вот я в это верю, да. Но так много служений у нас, и так много есть разных служений, то есть кто-то, может быть, является лидером какого-то направления, где всего там 5 человек, допустим, да, или и вот обязательно он, я не могу быть лидером, пока вот не будет этого положения, не, пока не дадут статус, ни стул не принесут, или не найдется подходящий стул. Нет. Здесь я думаю, что должен быть баланс одновременно и должности, и лидерство от должности, да, какое-то. Ну и сам человек, и его. И, естественно, Господь не даст, даже если каким-то злым путем, не даст долго существовать такому лидеру. У меня есть опыт жизненный, когда я был в церкви, и через какое-то время в церкви происходит так, что меняется пастор естественным путем. Но при разных кандидатурах пастора, пастором становится тот человек, как будто я смотрю на него и такой, это не пастор. То есть вот рядом стоит пастор, и если меня кто-то когда-то в жизни спросит, как должен быть выглядеть пастор, я перечислю 10-20 критериев, и вот этот человек будет отвечать всем критериям. А этот человек как будто не будет отвечать всем критериям. И там можно было много придумывать что-то. Ну, я понимаю, что, ну, я не один в церкви. В церкви много людей. И этот же человек, которого я считаю пастором, тоже, ну, в смирении благословляет и двигается. И мне надо, значит, поработать, заглянуть в свое сердце, в молитве. Но мира нет, надо молиться. И я молюсь, и проходит какое-то время, и Господь меняет мое сердце. Я в смирении. Ну, то есть, мне понравился этот период, потому что я в смирении. Господь допустил, Господь именно так поставил. Я на это прямо повлиять не могу, кроме того, что развернуться, знаешь, как некоторые, и уйти. И пойду другую искать, пойду другую искать. Но Господь допустил, и я верю в, как в Библии написано, ну, зачем суд, да? Зачем, если нет ли среди вас мудрых разве, ну, чтобы можно было рассудить. Есть братья мудрые, и, ну, греха нет прямого. Значит, это вопрос моего отношения, моего. Я молился очень долго, я размышлял, и прошло время, я стоял с человеком этим, плакал, молился, и он для меня был пастором. Его жизнь менялась, моя жизнь менялась. Господь вел, и прошло какое-то время, и 100%. Я смотрю на человека, это пастор. Это пастор, которого Господь поставил. Да, прошел какой-то путь. Да, возможно, в моих глазах какие-то моменты казались очень яркими. Но прошел путь, и этих моментов нет. Но, возможно, была куча других аспектов, которые я не видел из-за того, что вот это вот в моих глазах что-то сильно сверкало. И если бы я в тот момент начал как-то бунтовать, ушел бы, потерял мир, возможно, не был бы в церкви, возможно, бы не было бы с Богом. В церкви это одно, да, как бы, но это ведет к тому, что ты не будешь с Богом, с Господом. И через это могло бы прийти что-то другое. Поэтому каждый случай всегда индивидуальный, да, если есть какие-то вопросы к занимаемой должности, занимаемому месту в команде. Но классно, когда есть баланс, и ты такой, я хочу идти за этим человеком, неважно, какие у него будут погоны, должность, кто его назначил. Мне нравится идти вместе с этим человеком. За ним и вместе с ним. Это хорошо.
2: Вы ведь тоже занимаете руководящую должность над всем медиа в церкви. У вас было ощущение, что эта должность вас как-то изменила? То есть, что действительно есть на этом стуле какое-то помазание особенное?
3: Два момента, которые мне интересны были. Вот именно, ну, то есть, с 15, с 13 лет, так повелось, наверное, что нам доверяли какое-то служение. Ну, и до этого тоже. Но до этого это было попроще. А с 13 лет ты там прославление на домашке, просто проводить домашние церкви, подростковое, молодежное. И вот каждый раз это была какая-то ответственность. Лидер, пастор доверял, и ты идешь. И каждый раз это естественно. Мне нравится, когда это естественно. Ты видишь, что человек... У него хорошо получается, все вокруг говорят «да», он говорит «да», ты говоришь «да». И вот, ну, это все естественно происходит. Это классно. Но бывают моменты, когда вот не все так хорошо, естественно. И вот как раз, когда я становился лидером медиа в крайний раз, в эти моменты, было два интересных момента, которые раньше я не ощущал. И, ну, мне они понравились. И в дальнейшем 100% я видел в этом руку Господа. Первое, когда... Есть энтузиазм, все у всех получается, давайте, и все это вот выливается, а потом все, классно, мы благословляем тебя на это служение. И такой, оп, и груз ответственности.
2: Прибивает эту мотивацию?
3: Прибивает, да, и ты такой, а я уже как-то переживаю. А вот а это же больше всего, когда мы все хе-хей, и дальше у тебя, ну, нет, а тут на многие года... На много людей, и когда ответственность, это, естественно, дает, и я такой, ну, классно, но мы же не за настроением только занимаемся, ответственность и переживание тоже хорошо, значит, надо делать лучше, стараться и так далее. И второй момент, были люди 100%, когда ты организовываешь команду, когда ты уже долго идешь с командой, с людьми рядом в церкви, они знают тебя. Они знают твои мотивы сердца, для чего ты это делаешь, как ты это делаешь, когда там поддержать тебя, когда надо, когда ты потянешь всех вперед. И кто-то, да, давай, они тебя уже оценивают как лидера, любят, принимают. А кто-то говорит, подожди, нет, кто? Нам не принесли бумагу о том, что ну, поменялись лидеры. Нам не сообщали, а точно? Ну, как бы, ты такой, такие вопросы бывают? Да? Подожди, а мы не согласны. Некоторые люди, мы не согласны. Ну, и не важно...
2: Что делать?
3: Не важно, что у него нету никаких, как это сказать, ну, мнений, ну, не то, что... Он не участвовал в выборной комиссии. Он, может быть, сам даже ничего не делает. Может быть, делает что-то. Он такой, я не согласен, как бы, давай.

0: что это хорошо, и в процессе вы поймете, что я жажду это всем сердцем, и хочу, чтобы вы также это хотели всем своим сердцем делать лучше и лучше. И вот здесь вот перевожу всегда, наверное, в плоскость. Если я лидер, да, то люди хотели бы со мной идти не потому, что кто-то назначил, или так вот попало сейчас время, а потому что я так же, как они, люблю Господа и хочу сделать это лучше и больше. Вот. Но если ты в этот момент не любишь Господа, если в этот момент тебе нет дела до служения, то ты не можешь. Какая бы бумажка ни была, то это будет все временно, будет все это пусто и... в каком-то отрезке времени, возможно, принесет больше горя, да, чем благословение.
1: Хорошо, у меня вопрос по образованию. Почему в церквях так туго с образованием служителей? Я имею в виду вообще с любым, то есть, ну вот, например, есть у нас та же самая медиакоманда, раз мы на этом примере все рассматриваем, и люди, которые, я знаю, работают в медиасфере профессионально, они какое-то образование свое сами получали. Но новички, которые приходят, они не получают внутри самого служения образования достаточного, чтобы управляться с аппаратурой, которая сейчас есть. У нас как будто бы уровень технического обеспечения сейчас выше, чем знание об этом техническом обеспечении. У нас уровень образованности не дотягивает до уровня нашего прогресса.
0: Я бы сказал, что ты неправильно составила вопрос вот этот, потому что ты изначально в вопросе говоришь, что плохо с образованием.
1: Мне так кажется, это чисто мое мнение.
0: Я вижу тенденцию, что намного лучше. И как раз в медиаслужении ты правильно подчеркнула, что так получилось в данный момент в нашем регионе, в нашем времени, что человек, пастору не надо, мне кажется, у него 27 часов в сутки должно, не должно уже заполнено служением для людей, и у него нет возможности, да, идти и профессионально работать этим же самым даром. Он уже служит постоянно в церкви с людьми.
1: Я говорю именно о таких специалистах младшего звена, типа меня,
0: например. Диакон, например, может и делает, да, то, что иногда он может быть со стройкой связан. У него хорошо это получается, управление. И он образованный в этом. Но в медиаслужении еще легче. Гитарист, например, ему трудно идти играть. Где? В переходе, в симфоническом оркестре, мало симфонических оркестров. В ночном клубе нельзя, это будет сильно, да, этот вопрос, он такой, другой. Но мы вот вкратце его, что сложнее музыканту потом перейти это профессиональную деятельность начать. Но фотографу, видеографу, монтажеру намного легче.
1: Да, я понимаю, что вы говорите сейчас о профессиональной деятельности именно за пределами церкви, но я имею в виду, вот у нас есть команда, вот вы собрали команду себе, тоже медиа, там, я не знаю, прославление, театральное, что угодно, и у этих людей иногда недостает знаний в области, в которой они служат, но у нас не поставлено на поток образование. То есть
0: мы раньше так было, потому что церкви были поменьше, и, в принципе, вот кто из нас есть, нас 20, 30, 50 человек, 100, кто из нас есть... Кто держал гитару раньше, давайте начнем прославление.
1: Да, но когда человек сейчас, 10 лет, 15, то надо уже как-то...
0: Сейчас почти все вокалисты, все музыканты, они имеют или ходят образование, получают повышение какое-то образование, или приходят уже с музыкальной школой. Угу. Я знаю, что у нас вот очень молодые все подростки, команда, они все через музыкальную школу. И... Всем говорят родителям, если хотите, давайте в музыкальную школу потом. А у нас все фотографы, которые сейчас, они так или иначе проходят образование по какие-то курсы, а потом приходят. Звукорежиссер, он мечтает поехать в Питер и отдать этому все. И многие идут это через профессиональное образование в эту сферу.
1: Это за последние несколько лет ситуация
0: изменилась? Да, я думаю, да. Mm-hmm. Потому что, наверное, даже в моем детстве отец говорил, давай сначала получим профессию, которая будет кормить. Программисты были в 2000-х годах все. Юристы, программисты и кто-то там, может быть, еще иньяс и что-то другое. А потом все другие профессии. Сейчас это легче. Сейчас в этом есть, видят в этом смысл. И сейчас в основном...

0: основном уже проходят через профессиональное образование. И, кроме этого, есть такие, как школы медиаслужения, какие-то конференции, где постоянно есть повышение, привлекают людей, профессионалов, да, которые отдали всю свою жизнь узкой специальности внутри медиа или внутри вот, ну, что-то связано с, отдельно с видео, с фото. И я же говорю, намного легче для медиаслужения, потому что люди часто приходят из своей профессии. То есть насколько он образован внутри своей профессии, насколько он постоянно повышает квалификацию там, настолько он повышает квалификацию внутри служения медиа. Человек, который зарабатывает на всю свою жизнь и непосредственно сайтами, конечно, он будет делать хороший сайт для церкви или для той же самой конференции. И если он будет там отставать, то, ну...
1: А как вы думаете, церковь должна вкладывать в образование служителей что-то?
0: Да.
1: Отправлять их на курсы, какие-то свои проводить семинары и так далее.
0: И мотивировать, и способствовать этому, и отправлять, и придумывать. У меня как лидера медиа есть одна из задач, которую периодически, постоянно отслеживаю, о том, чтобы была возможность у каждого направления, у нас их 11 направлений медиа, чтобы у каждого направления было повышение этой квалификации, были какие-то возможности быть на конференциях. Конференция это не всегда технически повышает как-то. Это в основном, мне кажется, вдохновляет и дает возможность как-то расширить свои пределы видения, еще раз благословиться в общении святых, да, верующих людей. Но бывают технические конференции, бывают семинары, бывает то, что... Один из рычагов, наверное, это какая-то техническая база, как ты говоришь. Если повысить техническую базу, то тебе придется изучать ее как-то. Тебе придется искать какие-то новые сетапы, да, цепочки взаимодействия. Естественно, тебе придется больше людей потратить на это, человека часов, больше мозгов, чтобы это все придумать, как будет коммуницировать. Да? И это такой как подпорка для того, чтобы технически развиваться, да, или просто развиваться внутри служения. Но она не всегда работает. Я человек, который очень много стимулирует себя технические части. И это 20-10%, наверное, моей жизни, которая помогает мне лично. И это я вижу также в команде. Очень больно смотреть, когда ты видишь хороший инструмент технический какой-то, неважно, камера, инструмент музыкальный, еще что-то, и ты хочешь, чтобы он работал у тебя в служении, но он потом стоит пылиться, потому что нет человека. И наоборот, сердце так радуется, когда ты видишь человека, который всем сердцем горит, и он берет себе какую-то техническую новую детальку, и он знает полностью на 110%, как ей пользоваться, как ее вкладывать, и она не лежит. Вот это совсем другой. Но есть и другие, да, аспекты этого края, когда люди хотят, а нечем. Вот вам...
1: Это, мне кажется, ситуация лучше, чем если есть чем, но...
0: Вот я не знаю, но
1: потому
0: это...
1: что если они хотят, то появятся. Мне кажется, как-то дорогу осилит идущий. Поэтому если человек хочет, у него все каким-то согласен. Образом появляется.
0: Радио «Пилигрим» 13 лет назад, больше, 15 лет назад. У нас были моменты, когда мы хотим что-то, но у нас есть только бумага и цветные карандаши. Давайте сделаем... Вау! Давайте. Я помню приложения первые на Apple, Android, на тулбары технические, ну вот это, когда вот, ну, что такое тулбар, что такое? А у нас был один какой-то период, когда очень много было слушателей именно из вот этого приложения тулбар.
1: Это то, которое объединяет все радиостанции?
0: Нет, тулбар, это вот раньше многие сидели через браузер.
1: А, в офисах?
0: Это такая вот, да, планка внутри браузера, которая позволяла слушать радио. Угу. И вот, ну, сделаем, давайте. Вот вам карандаши, вот цветная бумага, простая бумага, цветные карандаши, да, и скотча немного. И давайте сделаем интернет-радио. И вот здесь вот этот баланс.
1: И как вы из этого набора сделали интернет-радио? У вас же получилось-то в итоге?
0: Не у нас. Это вот как-то... Я люблю, когда это не у нас, это Господь. И ты понимаешь, что ты где-то только, может быть, мешал, где-то был вовремя стоял, ну, как бы рядом.
1: Понятно. А если бы у вас были неограниченные ресурсы для развития команды, вы бы что
0: вот
1: сделали?
0: Здесь как раз, что, ну, может быть, что-то хорошо, может быть, что-то плохо было. Я знаю, в те же самые времена радиостанции, другие, где было очень много крутой техники и возможностей, и, по-моему, их сейчас не существует. Потому что, ну, здесь Господь созидает и ведет, и вот... В моменте, кажется, да. Сейчас бы сюда много света, как мы говорили, да? Но, возможно, это быстрее закончится, чем... Но, и я же говорю, без техники будет тоже трудно. Если мы сейчас бы все наши сообщения голубями отправляли, мало людей бы могли, имели возможность это услышать.
1: Да. Ну, друзья, наш эфир подошел к концу. Мы на сегодня с вами прощаемся. Всем хорошего дня. Спасибо Ульяне, что писала комментарии нам, и да, человеку из Рутуба с ником Channel набор цифр. Я не знаю, как это прочитать, но, в общем, вам тоже спасибо, что были сегодня с нами. И спасибо за поддержку в этом прошлом, предыдущих месяцах. Это для нас очень важно. Всем отличного дня.
0: Спасибо, благословение.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете... Радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал. И добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скимн раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

хвала Тебе, мой Господь. Слава Тебе, Иисус, мой Царь. Слава Тебе за Твою любовь, Господь. Ты один, Господь. Ты один желание сердца моего. На каждый день, Господь.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Великобритания. Где же еще лучше всего пить английский чай, если не в английском саду? Именно эти английские традиции, чаепитие и классическое увлечение садоводством сформировали национальный английский характер. Начиная с 1377 года в Англии появился первый костюм для five o'clock. Начали открываться первые чайные. На чай высшее общество попадали только по приглашению. Это была отличная возможность для леди и джентльменов завести знакомство. Англичане пьют чай 6 раз в день, причем каждому времени дня соответствует свой сорт чая и свои традиции чаепития. Полный британский завтрак включает почти всегда яичко со шпиком, поджаренным до хрустящей корочки, утренние колбаски либо ветчину, тоже старательно обжаренную на масле, бобы, омлет, жареные помидоры, тосты с джемом и повсеместный чай. Но истинной калорийной бомбой называется блюдо «Fish and Chips» – рыбное филе глубочайшей заморозки, нагретое в микроволновой печи и запеченное в тесте, да блюдо из курицы тика-масала, которое считается традиционным британским, хотя и позаимствовано у индусов в колонизаторские времена. Любимое национальное блюдо – это ростбиф и бифштекс. Настоящий ростбиф внутри розовый и сочный, с хрустящей корочкой сверху. Также рыба занимает важное место. Из морепродуктов жители Туманного Альбиона предпочитают кальмары и омары, а из рыбы – семгу. Пудинги – самое популярное традиционное блюдо Великобритании. Существует два вида пудингов – мясные и овощные с крупами. Самый популярный – это рождественский пудинг. Готовят его из сахара, яиц, хлебных крошек, изюма и разных пряностей. Перед подачей пудинг поливают ромом, поджигают и пылающим подают к столу. Пунш с языка хинди означает цифру 5. Именно такое количество обязательных ингредиентов присутствует в этом напитке. Ром, вино, фруктовый сок, сахар или мед и пряности. На сегодняшний день пуншем называют коктейль, содержащий кусочки фруктов. Традиционная свадьба в Англии – событие очень интересное и необычное. Мало кто знает, что Англия является законодательницей почти половины свадебных ритуалов и обычаев, которые проводят сегодня во всех странах мира. Например, традиция выдавать невесту замуж в белом платье появилась в Великобритании еще в XIX веке, благодаря королеве Виктории. До этого невесты надевали платье серебряного, красного или бежевого цвета. Самым важным событием свадебной церемонии в Англии является бракосочетание в церкви. У каждого из молодых может быть до 4 свидетелей. Наиболее благоприятным временем года для проведения свадебного торжества считается сентябрь. К подаркам на свадьбу у англичан свой специфический, но довольно практичный подход. Перед свадьбой жених и невеста составляют список желаемых вещей, которые им необходимы. Этот список рассылается гостям, и каждый ставит свое имя напротив той вещи, которую бы он хотел подарить. Подарки принято открывать только после окончания медового месяца и высылать открытки с благодарностями персонально каждому гостю. Раньше о браке договаривались заранее. Уже с 3-летнего возраста мальчик и девочка могли считаться мужем и женой. Потом, правда, возраст, пригодный для брака, увеличили до 7 лет. Неудивительно, что некоторые пары сбегали, чтобы обвенчаться тайно. Конечно, такие поступки пресекались даже на государственном уровне. А вот репетиция перед торжеством – дело обязательное. Замужние англичанки обязаны надеть на церемонию бракосочетания шляпку. На свадьбах в Англии нет ни тамады, ни ведущих. Данную роль играет свидетель или шафер жениха. Лишь от него зависит ход торжества. Каждый гражданин Великобритании имеет право исповедовать свою религию. Британия – это преимущественно христианская страна, а 26 миллионов британцев являются прихожанами англиканской церкви, которая официально имеет статус государственной религии Англии. Верующих, соблюдающих все религиозные обряды и регулярно посещающих церкви, не так и много – всего один человек из 40. Большинство же имеет дело с церковью только во время личного кризиса или главных жизненных событий – рождение, заключение брака, смерть. Священнослужители официально признанных церквей могут получать заработную плату от государства, если они работают в тюрьмах или больницах. Корни церкви Англии уходят во времена Римской империи, когда христианская церковь появилась в тогдашней римской провинции Британии. Церковь Англии считает себя одновременно католической и реформированной, так как она рассматривает себя как часть Всемирной Церкви Христа, являющейся непрерывным продолжением ранней апостольской и средневековой церкви. Это выражается через приверженность учению ранних отцов церкви, формализованному в никео-цареградском символе веры. В Англии все школы в обязательном порядке преподают предмет, в котором детей знакомят с основными мировыми религиями. В государственных школах ученики должны ежедневно принимать участие в школьной молитве. Тем не менее, вопросы религии в обычной жизни британцев вытесняются вопросами морали и гражданской ответственности. Вот такой он, Туманный Альбион.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: И в жару, и даже в зной «Пилигрим» всегда с тобой.
3: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский в Сеа Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрик Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о возможной пользе знатных людей в обществе. Мы продолжаем выяснять, каким образом Руфь, муавитянка, попала в родословную Иисуса. Самым знатным человеком Вифлеема был некий Ваоз, родственник Наимини по мужу. Он позволил Руфи собирать на своем поле колосья, которые оставались после жнецов, и даже просил своих работников умышленно оставлять немного для бедной чужеземки. Однажды сказал Ваоз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваоз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Книга Руфи, 2 глава. Проходит совсем немного времени, и Ваоз решается взять Руфь себе в жену. По обычаям Израиля он прежде предлагает это сделать своему родственнику, имеющему на это преимущественное право. Когда во время беседы у городских ворот тот отказывается принять чужеземку, Ваоз по закону объявляет следующее: «Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому, и сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от которого семени, которые даст тебе Господь от этой молодой женщины». Так благословляли в Израиле, и это благословение прозвучало у ворот. Общество держится на авторитетах. Оно никого не примет и не благословит прежде, нежели это сделают известные, уважаемые, авторитетные люди. То, что сделал Ваоз по отношению к Руфи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 24 августа, и тема сегодня «Ангельский хлеб». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Мы знаем, какой была манна, потому что об этом говорится в 77-м псалме Библии. Каждое утро дети Израиля просыпались, шли в пустыню, и манна была везде. И Библия говорит, что это был ангельский хлеб или пища, которая сходила с небес. Они находились посреди пустыни. И с естественной точки зрения не было места, где они могли питаться или найти пищу, но Бог обеспечивал их сверхъестественно. И теперь в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе, Иисус обращается к этому примеру, чтобы сказать: «Побеждающего, того, кто посвящен, кто хочет постоянно одерживать победу, я буду сверхъестественно обеспечивать сокровенной манной. Восполню его нужды. Позабочусь даже тогда, когда не будете знать, откуда может прийти обеспечение. Бог обеспечит, если вы примете решение идти до конца и побеждать». Это Божье обетование в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 24 августа. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Псалтырь 121, 1 стих. Царь Давид в этом псалме очень интересно говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». По-моему, каждый человек должен испытать большую радость и веселье, когда ему говорят: «Пойдем в дом Господень». Я пастор церкви и постоянно хожу в церковь, проповедую Божье Слово. В один из дней я почувствовал, что хождение в церковь для меня превратилось в обязанность. Я больше не ощущаю радости от того, что я должен пойти в дом Господень, а просто это как моя работа, которую я должен выполнять. В этот день я понял, что в моей жизни что-то не так. Я начал молиться и искать Божьего лица. Когда я встретился с Господом, мое сердце исполнилось радостью. Меня потрясло то, что я должен пойти в церковь. Знаете, почему мы не радуемся тому, что идем в дом Господень? Причина в том, что мы давно не встречались с Господом. Каждый раз, когда со мной начинает происходить подобное, я знаю, что мне необходима встреча с Богом. И после встречи все изменяется. Возлюбленный, может, для тебя ходить в дом Господень – это обязанность, и тебе трудно и уныло от этой мысли? Знай, что тебе необходимо встретиться с Господом. Ищи Божьего лица. Амен.
2: Радио Пилигрим.
3: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 августа. Не оскорбляйте Бога. Совершайте, добивайтесь, достигайте, осуществляйте, доводите до конца свое спасение с почтением, благоговейным страхом и трепетом, не полагаясь на себя, с осторожностью, чуткостью, бдительностью, сторонясь искушений, уклоняясь от всего, что может оскорбить Бога и опорочить имя Христа. Послание к Филиппийцам, 2.12. Расширенный перевод Библии. Мы должны позволить Святому Духу взять под полный контроль нашу жизнь. Мы можем наполниться Его присутствием и силой, впустить Его в каждый уголок своей души и позволить Ему участвовать во всем, что мы делаем. Он может наполнить собой наши мысли, эмоции и решения, исцелить и восстановить наше тело и душу. Но для этого Ему нужно наше разрешение. Скажите Святому Духу, что готовы сотрудничать с Ним, чтобы все то, что Он совершает в вашем сердце по благодати Божьей, проявилось в вашей жизни. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы доводили до конца свое спасение, то есть учились жить в согласии с Духом. Нам необходимо жить так, чтобы все происходящее в нашем духе влияло на наши поступки и на жизнь в целом. Будьте осторожны, чтобы не поддаваться искушениям и не грешить, так как это оскорбляет Бога. Старайтесь жить так, чтобы ваша совесть всегда была чиста. Вы можете подумать: «Джойс, все это кажется трудным, и я не уверен, что справлюсь». Хочу заверить вас, все необходимое для этого у вас уже есть. Это помощь Святого Духа, живущего в вас. Вы не можете жить свято только своими усилиями, но в сотрудничестве с Богом вы справитесь с этой задачей и осуществите все, что вам предназначено. Не довольствуйтесь минимумом, если у вас есть возможность наслаждаться полнотой благословений. Божье слово на сегодня. Откажитесь от всего, что оскорбительно для Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: святой.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Долетел на звезд, на крылья опалил. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не слетая, снова небо попросил.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли неверующих людей назвать детьми дьявола?
1: Ну, смотря с какой стороны мы на этот вопрос посмотрим. Если каждый человек, исходя из своего собственного суждения, будет делать такие выводы налево-направо, то это, конечно же, ничего хорошего не принесет. Но если мы посмотрим на реальность духовную, духовной жизни, на реальность духовного статуса, то Священное Писание разделяет мир именно по таким категориям. Очень конкретно об этом написано в первом послании Иоанна, в 3 главе. Здесь сказано следующее, несколько конкретных стихов, которые касаются именно этой сферы. Мы прочитаем, мы начнем читать из 3 главы, прочитаем с 8 стиха. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Нам нужно понимать, о чем говорит здесь апостол Иоанн. Апостол Иоанн видит мир разделенным на два царства. Именно так говорит об этом Священное Писание. Одно царство – это люди, которые покорны Иисусу Христу. То есть они в послушании Христу ищут возможности того, чтобы свою жизнь привести в полную гармонию с тем, что хочет от них Бог. Это и есть отличительная характеристика Божьих детей. Это люди, которые понимают, что Бог является владыкой, господином жизни. Они понимают, что Бог благ. Они понимают, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы соединить нас с собой. И они через Иисуса Христа ищут возможности, как они могут примириться с Богом. Именно так говорится в Священном Писании. И есть другая категория людей. Есть категория людей, которые имеют свою собственную точку зрения на жизнь, свою собственную точку зрения на каждую ситуацию, и их совершенно не волнует, что думает об этом Бог. Для них их собственная позиция является главенствующей или является правильной с их точки зрения. Иногда эта позиция открыто конфронтирует или противостоит Богу. Иногда эта позиция подсознательно занимается, и люди не осознают, что в этой точке они делают что-то противное Богу. Так вот, Священное Писание говорит о том, что всякий человек, который делает что-то, нарушающее Божью волю, он попадает в одну группу, в одну компанию с тем, кто первый восстал против Бога. И этим первым восставшим против Бога и был дьявол. Немножко ниже Иоанн применяет эту фразу, в которой он идет глубже. Посмотрите, в 10 стихе он говорит следующее. Или мы прочитаем 9, потом 10. В 9 он говорит так. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь интересный подбор грамматических форм этих слов, которые представлены здесь, которые можно перевести следующим образом. «Всякий, рожденный от Бога, не может пребывать во грехе, потому что Бог в нем живет, и так как Богу противен грех, этот человек будет противиться греху также». Но 10 стих говорит следующее. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». То есть Священное Писание проводит эту линию, оно приводит эту характеристику, которая говорит о том, что если человек не примирился с Богом, значит, он находится на стороне дьявола, значит, он живет в богопротивном лагере, он становится проводником. Совсем не обязательно, что этот человек бесноватый, что этот человек имеет связь с нечистыми силами, но он является носителем дьявольской идеологии. Он является проводником вот той природы, которая богопротивна, которая противится Богу. И поэтому в этом месте Иоанн даже использует эту характеристику «дети дьявола», то есть он говорит о природе, которая одинакова. Но самое печальное, наверное, заключается в том, что книга Откровения, 21 глава, говорит нам, 20 глава говорит нам об очень печальной участи тех людей, которые остались на стороне дьявола. Здесь речь не идет об имени, кого назвать дети или последователи, или сторонники, или же сочувствующие, или же просто люди, которые оказались в одной идеологической структуре, носителями той же структуры, которую придерживается дьявол. Речь идет вот о чем. Когда Бог осудит дьявола, то после того будет суд у Великого Белого Престола. И там будет сказано, все люди, которые не доверили свою жизнь Иисусу Христу, они будут отправлены в озеро Огненное, о котором сказано, приготовленное дьяволу и ангелам его. Это, наверное, самое страшное предупреждение, которое оставлено в Писании для каждого человека, живущего на земле.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

нас, Господь. Боже, как прекрасен образ Твой, Господь. Как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус. Иисус, Господь, дай нам становиться подобными Тебе более и более. И славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь, наполняй нас, Иисус.

Совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувство. Даже если смысл жизни низведен до алкоголя, человек не только мысли, человек не только воля.

радость. И народ, сведя в могилу, человек не только слабость, человек не только сила, со своей природой в споре и в гармонии согласия.

век неся чужое бремя, или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много, не подскажет осторожность. Человек – возможность Бога, человек – любви возможность.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Миссионеру Штуда африканцы подложили в постель ядовитую змею, с которой он проспал всю ночь. Утром, когда Штуда был за завтраком, африканские юноши крикнули миссионеру: «В твоей постели змея!» Подойдя к постели и подняв одеяло, он увидел маленькую, но смертельно ядовитую змею. Тут же он вспомнил, как ему в течение двух последних дней в пяти церквях на прощание прочитывали один и тот же 11 стих из 90-го псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей, и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе? Доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли Тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

Я не хочу день ото дня честь продавать за злато, да удалятся от меня сторонники разврата, да будут все они, как прах, развеяны по миру, а я тем временем в руках свою настрою лью.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

любовь и боль. Больше не хочу стараться, имидж защищать и грим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрик Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим, друзья, приветствуем вас. Сегодня у нас в студии Денис Шубин, глава медиаслужения Церкви Вифания города Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Теле, радио, ютуба слушатели.
2: И, друзья, мы сегодня говорим на тему «Все, что вы не знали о командной работе». Мы уже с Денисом успели немного обсудить до эфира. Я так поняла, что вы, в принципе, за расширение команды, даже несмотря на то, что это может повлечь за собой какие-то трудности. То есть у нас есть какой-то проект, например, то же самое радио, и вы говорите, нужно набирать новых людей, нужно набирать команду, хотя это усложнит сами процессы. И вот и также вы такую фразу сказали, ну где их найти, этих людей? И вот у меня тоже вопрос, а где же искать-то людей? Вот у нас радио, например, и мы хотим новых ведущих себе, или новых служителей, или, может быть, зрителей привлечь. Где же искать людей?
3: Интересный вопрос. Я отвечу сначала на первую часть. Это о том, что... Это классно, когда много людей. Но в исходе, по-моему, вот я чуть-чуть готовился и такой, думаю, освежу местописание. В исходе Моисею говорят, что как раз вот люди устанут и начнутся трудности, если не будет управления правильного. То есть людей надо много, но при этом... И нужно понимание, что делать. Если все придут, раз, два, три, четыре, пять, и на позитиве, на вдохновлении каком-то, но не будут понимать, что делать, или для них не будет дела, кто-то один будет работать, а другие будут смотреть, и не будет даже общения, там же много в команде всего, mm-hmm. и общения, и взаимопонимания. Есть периоды у человека, когда он приходит в служение, просто посидеть, побыть, и высказаться, может быть, рассказать, какие у него переживания есть в жизни, другие. То есть нужно поднимать, как вот края одной бочки, да, вот эти планки выше, и управление командой, и общение внутри команды, и духовное основание, это всегда основание. В церковь и в служение люди могут прийти по разным причинам, по любым. Как говорил Сергей Мартюнчев, он когда-то там и молодым людям и телефон дарил, чтобы они ввели соцсети какие-то. Но останутся они по одной причине. Увидя Бога в этом служении, увидя любовь Бога в людях внутри. Прийти могут по-разному. Людей надо много, это кратко подытоживаю. Людей надо много всегда. И лидеру нужно видеть этот объем людей и искать такие цели, которые будут опять людей не хватать и еще больше.
2: Хорошо, а для вас, как для лидера, что такое команда вообще? Это не просто люди, объединенные общей мотивацией, это что-то больше?
3: Это 100% часть церкви. Мы говорили перед эфиром, что это люди в церкви, именно люди не... про одну мотивацию и не про одну цель в команде. То есть у нас медиаслужение, цель должна быть медиа, но нет. В команде могут быть люди, которые даже, может быть, плохо именно с точки зрения профессионализма для медиа или для фото, для видео, для звука. Но они могут быть этот период жизни своей в этой команде, чтобы получить любовь, взаимопонимание, чтобы, может быть, научиться. У нас есть брат классный, Эдуард, и я иногда вспоминаю, что буквально 3 года назад, 4, время так быстро летит, что 3 года назад, наверное, он даже, может быть, ни разу не держал камеру в руках или видел ее. И когда он подходил к кому-то из братьев, тебе говорят, да, ну, там пока постой. И вот буквально бы еще 2-3 раза не заметили, и он бы, наверное, прошел мимо в другое служение. И это тоже было бы хорошо. А может быть, прошел бы мимо служения. Но сейчас это является тем, что зажигает его сердце, служение. Тем, что мне нравится он. И недавно я вот буду... Получается, инсайт рассказывать, да, или его свидетельство. Не знаю, можно, я думаю, но этого, слава Богу, поэтому да. Но он говорит, у меня есть работа, и мне дают больше работы. Ему нравится работа, это его развитие, это и финансы, и много. Но он говорит, я понимаю, что в воскресенье я не в церкви. А я хочу быть в воскресенье в церкви. Я подхожу и говорю, ребят, я не могу. Мне хочется, мне нравится, но я не могу, потому что я в церковь веду в воскресенье. Я не могу в это воскресенье работать, в следующее. У меня все там работа выпадает, ну, так или иначе, перекрывает воскресенье. И я не могу, я хочу быть в церкви в это время. И классно, когда есть взаимопонимание с руководителем. Он говорит, хорошо, иди. И он уходит в никуда, да, как будто, или как вот. Но выбрал свой приоритет. И потом руководитель ему говорит, я нашел замену на эти смены, то ты можешь так же работать, а на эти смены тебя будут подменять, чтобы ты мог быть в церкви. А были случаи моей жены, у меня, когда ты выбираешь, и все, идешь. Там была классная работа. Но здесь служение, и здесь не... Он же пришел, он же и она, жена моя, и я, и Эдик, вот в данные три случая, да, не из-за того, что им нужно сделать какую-то классную цель, или они суперпрофессионалы именно в медиаслужении. Нет, они идут там, где Господь, и там, где взаимоотношения. Поэтому 100% нужна цель, но люди... внутри команды, как один организм. И вот я сижу, и какие-то мышцы во мне сейчас не работают. Но это организм. Ну, если взять всю церковь, то понятно, да, там кто-то в разное время, разные служения. Но и внутри служения есть люди, которые, мы разговаривая с лидерами направлений, иногда, ну, есть все равно какой-то актив, да. А есть люди, которые вот просто есть в служении.
2: Ну, то есть, как вы упоминали еще...
3: Если мы будем только на цель нацелены, да, то их надо убрать. Они, ну, занимают место.
2: То есть результат не превалирует над процессом?
3: Для меня в данный момент, я, может быть, буду когда-то переживать другой этап. У нас, кстати, был с тобой из подготовленных вопросов, я так читал, было о призвании, о дарах. На данный момент, я думаю, что процесс мне очень интересен и важен. Я хочу, чтобы внутри процесса были затронуты те темы фундамента, веры человека, взаимопонимания. Я иногда называю душепопечением долгие разговоры, по 3, по 4 часа внутри команды. Ну, мы разговариваем не о проводах, не о микрофонах, не о камерах, да? Хотя это служение, ну, это церковь.
2: И... То есть общение — это такая же часть... командного развития, как и, собственно, сама работа.
3: Да, или мы можем говорить, да, сейчас легче об этом говорить, как продукт исходящий, да, о самослужении. То есть у прославления это песня, у видеослужения это видео. Ну, то есть общение не меньшая часть, 100%.
2: Интересно, то есть вы то, для чего создается команда, ставите не то, что на один уровень, даже немножко выше, чем то, чем живет команда, чем она является?
3: Да, потому что, наверное, здесь вот это вот, если хочешь идти быстро, иди один, если долго, то, ну вот, с кем-то. Вот этот момент, он здесь также, наверное, работает. Потому что на долгий срок здесь нельзя умолять. Мне нравится мой диалог с... сестрой одной, которая говорит, ну почему я репетирую, я имею образование, я репетирую, трачу на неделю очень много времени, а вот тот человек приходит неподготовленный. Он, получается, в мое время, он, как это сказать, ломает весь процесс, да, все репетиции, он, ну, как бы это неправильно. И здесь я не могу ей сказать, да нет, он молодец, он пришел с улыбкой, с любовью, с миром. Тут надо иметь и отчет о том, что ты должен делать то, что ты делаешь, весьма хорошо, но и понимать, что мы не только про какое-то дело независимое, ты говоришь, тогда надо убрать, тогда надо делать какие-то аттестационные комиссии, повышение квалификации, убирать. Ну, и есть разные люди, есть разные типы характеров. Кто-то говорит мне, вот нету мира, не будет мира и не будет возможности нормально служить, если он не будет видеть дело рук. Это тоже хорошо. Видеть, что ты делаешь, и
2: в стараться делать это хорошо. То есть не видеть результата своей работы?
3: Да, результата или надобности в служении. Я сам когда-то приходил к своему лидеру и говорил, а что я делаю? Ну, я хочу больше вот, ну, делать. А что я делаю сейчас? Ну, ты вот, ну, душа, как, ну, как бы, это же не, ну, это не служение, это не конкретно, нет конкретных должностных обязанностей, не знаю, нет конкретного того, что ты можешь делать, за что ты отвечаешь, о чем можно оценить тебя, в конце концов, да, самооценку сделать тому, что ты сделал.
2: А для вас важно, чтобы можно было, чтобы вы себя самого могли оценить?
3: Мне важно иногда, да, что я должен понимать, лучше это было, чем предыдущий раз, нужно еще что-то сделать. Лично для меня, да, это такие промежуточные чекпоинты, да, где ты понимаешь, что ты расслабился или наоборот, молодец. Я, конечно, не педант, и я очень быстро наслаждаюсь, даю себе хорошую оценку, и такой, молодец, все, уже можно пирожок взять, вот эту конфетку, хотя надо дальше еще идти, это только начало, если начало было хорошее, не значит, что будет середина или конец.
2: Скажите, вот вы согласны с утверждением, что людей в служение приводит Бог, и если человек пришел, то мы с ним будем работать, если он попросился, то все, мы его берем, независимо от того, подходит он для этого служения, не подходит, по нашему мнению. То есть все люди — это благословение для служения, да,
3: здесь,
2: или нет?
3: Здесь интересный момент. Я тоже размышлял буквально вот перед эфиром об этом, да, пока ехал сюда. Можно ли сделать кастинг, да?
2: Да, тут еще следующий вопрос. Можно ли проводить в служении кастинг? Я понимаю, что в маленьких церквях, где везде не хватает людей, да, кастингов вообще об этом речь не идет. Но вот у нас большая церковь, да, сколько там тысяч человек, я уже не помню. И как будто бы появилась возможность выбирать.
3: Да, интересно, я думаю, а был, ну, в Библии кастинг, да? Но начну отвечать на другого вопроса. С первого. Мне нравится то, что когда-то я услышал от Юрия Анатольевича, по-моему. Я услышал, что он говорит, интересно, вы, ну, какое-то поколение сейчас иногда думает, уже поколения так быстро меняются, что вот какое-то из поколений думает, что призвание это вот он придумал себе, что будет олимпийским чемпионом, и когда он добьется того, что он будет олимпийским чемпионом, он будет говорить всем, что он верующий в Христа, Господь ему помог, Господь ему реально помог на протяжении, и тогда это будет его призванием.
2: Ему, в смысле?
3: Сейчас у него получается заниматься спортом, допустим, греблей, и когда он станет олимпийским чемпионом, он скажет всем, что он христианин,
2: и это
3: будет его призванием.
2: Это его
3: или призвание. Он, например, очень хорошо танцует, или хороший телеведущий, радиоведущий, и он будет самым хорошим радиоведущим на Первом канале, на каком-то подкасте, и скажет всем, что он христианин. И я здесь вижу, что не так. Призвание, Юрий Анатольевич сказал когда-то, от призывающего. И мне понравилось, что в данный момент, если тебя призывает пастор, призывает Господь, и это идет в мире понимание со старшим служителем, то есть некоторые тоже говорят, меня Господь призвал, я пойду делать вот это. Им пастор говорит, нет, не надо. Он, нет, мне Господь сказал, ну, как бы, когда тебе есть откровение, это, скорее всего, всегда благословение пастора, и обстоятельства, все, и дары твои, все сопутствует. И вот здесь интересный момент, что я иногда смеюсь и говорю, что я занимаюсь медиа, но я дальтоник.
2: Вы правда дальтоник?
3: Да, и, ну, у меня оттенки там, ну, как бы это не все так страшно.
2: Интересно, что вы мне только что перед эфиром рассказывали, как можно выставить свет, да, в этой студии, да, чтобы было лучше.
3: Он же не цветной, он же просто свет. Оттенки каких-то красных. Ну, вот. И интересно, что я когда начал заниматься, Господь дал мне какой-то опыт управления на работе, какой-то опыт технический, да, у меня есть несколько образований, именно технические, у меня есть какой-то навык лидерства, есть навык медиа, соцсетей, маркетинг, и я такой, вот, ну, как бы, Господь в данный момент поставил меня, поселил там, где я нужен ему, и он к этому моменту дал дарование. Нужно ли мне расти в этих дарованиях дальше здесь, внутри служения? 100%. Я немощный в каждой это. Но он уже дал все равно то дарование, которое... Поэтому Господь 100% дал каждому человеку в служение. Каждый человек в церкви идет в служение. Дальше вопрос, всем ли нужно идти именно в медиа? именно в прославлении или еще куда-то. Нет, но ты тоже не можешь знать. Ну, было бы классно, если бы Дух Святой сходил во время покаяния, да, или во время крещения.
2: Как распределительная шляпа, да, и говорил, ты отправляешься в медиа, ты отправляешься в прославление.
3: И тебя сразу, да, и сразу еще такое, понятно, какая-то инструкция. Но нет, и в Библии есть места Писания, в Тимофеем, где испытывайте, ну, есть где четкие, да, какой должен быть служитель, там, пресвитер, пастор, диакон и так далее. А, но есть также место писания, ну, испытывайте, то есть это нормально. А это разве не кастинг тогда? Ты приходишь, говоришь, у меня есть дарование. Смотрит, говорит, правда, у тебя есть дарование, я хочу быть частью
2: команды. А если говорят,
3: команды.
2: Нет, у тебя нет дарования, дружище.
3: Ну да, но иногда у нас есть такие шутки, да, злые, когда там, слушай, брат, наверное, есть хорошее служение, в службе порядка, ну как бы иди туда. И как будто это, ну, но это настолько приятно, когда ты видишь человека, который встречает тебя, и ты понимаешь, что это его дар. Он тебя рад видеть, это любовь из него изливается, она не натянутая. Иногда, ну, ты будешь стоять с плохим настроением, и у тебя не будет любви к брату. И ты, ну, это не твое место, да, в служении порядка или приветствия. Но когда ты видишь это, и многие люди видят Христа первый раз, как раз встречаясь с теми, кто встречает, да, кто направляет.
2: У вас было такое, что вы не знали, куда девать людей? Ну, то есть они пришли, и вы такой, а что с ними делать?
3: Нет. Нет, такого всегда. Интересный момент, кстати. Вот я переезжаю из города в город. Естественно, мое место территориальное меняется, и я должен перейти в другую церковь. Не могу я ездить каждое воскресенье 200 километров в другой город, да? Я переехал, так получилось. Я ищу церковь, и для меня важно с детства, чтобы я был в служении. Не важно каким, главное быть внутри служения, созидать церковь, быть полезным, строить Царство Божие, делать все возможное для распространения Его славы. Да, это прямое предназначение наше. И я думаю, вот эта церковь классная, она близко к дому. И вот эта церковь классная, тоже близко к дому. Там и там верующие люди, нету ереси, я могу идти туда и туда. Но я такой, там так много людей, скорее всего, там нет места для служения. Мне не нужно, да, самое первое место служения. Мне не нужно, но мне нужно просто место для служения, да? И ты, кажется, там 50 человек, там уже никак, там 150 человек. Но по факту, понимая, что спроси любого лидера, спроси любую команду, нам нужно еще столько же, нам нужно еще люди. И вот здесь правильный баланс нужен. Вроде есть такое, как баланс, как правило, человек должен какое-то служение служить, особенно вот касаясь камер или еще чего-то. Когда я играю в прославление, я привожу этот пример часто, я наслаждаюсь, уже механика отточена, ты в прославлении, ты в поклонении, ты молишься. Очень часто это для меня бывает просто молитвенное время. Лично моем, у всех воскресное служение, а у меня молитвенное служение. Я играю, я наслаждаюсь, я молюсь о своих каких-то вопросах, может быть, о церкви молюсь просто. Мне это нравится. Но когда я стою за камерой, как будто я внутри технического процесса, мне не всегда позволяет услышать проповедь или поклоняться. Хотя я видел, как у нас Надя, режиссер, иногда сидит на трансляции и поет. Мне это, ну, мне нравится со стороны это наблюдать. То есть она в поклонении. Но было бы классно, если была возможность одно служение служить, другое служение сидеть и слушать проповедь.
2: Но для этого нужно очень много людей в служении, чтобы была смена.
3: Да, бывает так, что люди говорят, я не могу каждый день, в неделю 3 раза оставлять семью, приходить, ну, как бы это трудно, каждое воскресенье. И правда, бывает, устают люди. Классно, когда есть несколько составов, несколько команд. Но здесь важно, чтобы не было такого, что у меня служение 2 часа раз в месяц, и это именно переходит уже из служения в волонтерство, в плохом смысле волонтерство.
2: Чем волонтерство отличается от служения? Я имею в виду, и там люди приходят на добровольное основе. У лидера служения
3: Я может, не буду сейчас вдаваться в именно разбор слова, но я тебе скажу, вот в каком контексте я сейчас это употребляю. Когда у меня нету сопричастности к самому процессу и к результату. То есть волонтером я могу быть просто как бы для галочки. Нужно покормить бездомных. И моя компания участвует в волонтерской деятельности. Мы все оделись, сфотографировались, покормили и уехали. И больше мы никогда не бываем там. Допустим, да, это вот такое какое-то социальное волонтерство, я к примеру. Или в церкви также, вот если когда-то это придет к этому, я буду против, наверное, сильно. Буду стараться говорить, что это неправильно. 2 часа в месяц, ну, ты не сможешь быть соучастником процесса. Ты не сможешь ревновать о том, что происходит. И если ты за 2 часа, конечно, в месяц сможешь как-то влиять на это служение позитивно, то это, но просто прийти поддержать что-то, прийти постоять, наверное, мало. Тебе надо именно всем сердцем переживать, как это влияет, как это созидает церковь, как это... ты, наверное, не можешь не переживать, если ты понимаешь, что твое служение в данный момент кому-то рассказывает о Господе, кого-то спасает.
2: Ну, вы же не можете всегда быть на таком душевном подъеме. Вам наверняка часто приходилось выстраивать определенную дисциплину, правильно? Но вот мне интересно, у служителей я не могу придумать какого-то четкого рычага давления, чтобы этой дисциплины достигать, потому что, ну, люди же не на работе, они могут уйти в любой момент. Вы не можете сказать им, я лишу тебя годовой премии, если ты не выполнишь вот это и вот это. То есть здесь нужно чем-то другим мотивировать людей, как-то по-другому их вовлекать. Понятно, что, да, мы все христиане, мы все хотим быть сопричастниками какого-то Божьего дела, но когда дело доходит до практических моментов, иногда это не работает почему-то.
3: Так, сразу на скидку попробую вспомнить. Мне кажется, 2 момента являются основными для того, чтобы замотивировать человека быть в служении. И они ни один от меня не зависит, наверное. Вроде я...
2: Интересно.
3: Сама фраза, я мотивирую человека, но не я мотивирую человека. Первое, это его понимание о том, что он член церкви. О том, что Господь сказал ему делать. И вот здесь, вот видишь, я не влияю. Ему наоборот нужно найти церковь, найти служение, потому что Господь ему уже сказал что-то делать для созидания церкви, для распространения слова. И вот здесь, как мои сыновья, пока он маленький, он может лежать, смотреть на природу, в потолок, я не знаю. Ну, но когда он чуть подрастает, ему надо что-то делать для семьи. И сначала это надо, а потом это жизненно необходимо. Иначе он, ну, не является частью семьи. Так это семья, здесь как бы все проще. А там тело Христово, там сложнее как будто. И это первое, да, то, что человек понимает, что он не ребенок, да, что закончилось, когда ему служат, и он должен служить. Второй момент — это уже любовь дела и желание сделать его хорошо. То есть я знаю, для чего я делаю, да? Ну, вот я первый, да, пункт. Mm-hmm. А второй — я хочу сделать его лучше, потому что, ну, я пришел вот как раз-таки не просто отсидеть время, которое мне сказали отсидеть, или по расписанию. Мы один раз приехали в Москву к нашим друзьям в церковь на служение, и там было распределение по домам. Вот кто-то сказали, ребята, приедут, разные много, и надо кого-то поселить к себе домой. Если у вас есть желание открыть свой дом, то напишите записку. И вот кто-то написал записку. И в рандомном порядке мы попались к какому-то мужчине домой. Он пригласил, да? Ну, как бы его никто не заставлял. Но мы пришли и стоим вот так около двери с братом моим Владимиром. И не можем зайти в дом полноценно. Потому что, ну, как бы даже не приглашают, как бы, ну... Человек смотрит телевизор, и как-то там какие-то у них перепалки с семейные, там, с... И мы вот как будто приехали в гости, нас пригласили, получается, да? Но как будто не удел, не там, не на том месте. И я подумаю, почему человек открыл свои двери, да, но при этом не к процессу как-то не... Нам не нужны были какие-то фанфары, там, ну, программа развлекательная, но просто гостеприимство, да, и сказать, вот здесь можете сесть, вот там можете умыться, руки помыть. И мы, естественно, мы начали сами тоже вкладывать в это. На следующий мы переночевали, утром поехали в церковь, были в церкви весь день, там служение, конференция. К вечеру нам надо возвращаться туда же. И мы такие, давай возьмем тортик, давай, ну, разное, чтобы чай попить. И чуть-чуть как бы первый вечер, второй вечер, и растопили лед. Мы тоже вложились в построение этих взаимоотношений. И потом мы попали к родственной церкви. И мы ощутили разницу. Люди хотели видеть, они приняли как дорогих гостей. И ты, это просто, ты понимаешь, ты внутри семьи. Ты внутри верующих, братьев и сестер. И это такая разница, ну, там прям хотелось плакать, да вспоминаю тоже. Это две большие разницы. И вот второй момент в служении, кроме того, что ты знаешь, что Господь тебе дал эту обязанность, да, это нужда каждого христианина служить. Второй момент – это вот твое отношение к этому процессу. Открыл дверь, вот, заходите. Или ты как-то радеешь за то, чтобы это было лучше, лучше, лучше, лучше. Когда ты проходишь по церкви, поднимаешь, да, вот эту бумажку, которую не ты кинул. Когда ты не можешь, да надо уходить уже. Нет, я останусь, доделаю, вот это будет еще раз. Переделаю, это будет еще лучше. Вот это второй момент. Он тоже от меня не зависит, да? Третий момент, наверное, зависит уже от лидера. Создать эту атмосферу. Атмосферу не в плане настроения, а атмосферу в плане того, что понимать, что делать, как делать, вникнуть, что не получается, что тебе, в чем помочь, чтобы тебе легче это и лучше получалось.
2: То есть забота о подопечных как лидера ваша? И вот из этих трех компонентов?
3: О процессе, да. А вот четвертый, это уже конкретно. Uh-huh. Вот тут пастырская работа такая. Пускай Господь благословляет пастырей. Мы всегда молимся, потому что это четвертый самый трудный процесс, да. Это вот как раз взаимоотношения с людьми, людей между собой в команде. Это вот другая история.
2: Да, это отдельная большая тема. Если говорить об авторитете лидера, ну, вот о вашем, например, авторитете, как он зарабатывается? Мы же не можем прийти к людям и сказать, ты должен уважать меня, потому что меня Бог поставил над тобой, и я помазанник, значит, давай, я требую уважения. Авторитет же не так зарабатывается. Как эти вот очки уважения заработать? Почему одни служители как будто естественным образом сплочают вокруг себя людей, а другие годами не могут добиться доверия от собственной команды, не могут собрать ее? В чем проблема?
3: Тут, опять же, только от моего личного мнения будем отталкиваться от опыта. Кто-то, может быть, согласится, кто-то нет, но я точно знаю, что это не от какой-то, как сказать, харизмы, навыка. Кто-то говорит, я прочитаю книги, как быть успешным успехом, лидером. Карнеги, да, или там, не знаю, не читал. Ну, вот как завести друзей и там еще какие-то. И я думаю, что это будет неправильно. Если я буду знать, как сделать, но не иметь внутри вот этого любви и мира, то я буду делать еще хуже. То есть здесь я понимаю, что это дар, 100%. Это дар от Господа, определенный, не знаю, классификацию даров, может быть, разобрать, чтобы так утверждать в следующий раз. Но это дар от Господа, когда ты имеешь и правильное видение, и видение Духа Святого, да, и любовь к людям. Там много. И я верю, что чем мы отличаемся от работы, от волонтерства, вот этим вот чувствованием к Духу Святому. Это 100%. Бывают какие-то решения, которые, возможно, в данный момент разумнее что-то по-другому. Или даже ты не знаешь, что, но ты обращаешься к Господу, и Господь ведет тебя и направляет. И
2: такой, но разве личностные вот вот качества, они не важны?
3: Да, вот я же говорю, это дарование, это те таланты, которые Господь дает на старте, когда создает человека, 100% они есть. Очень трудно быть лидером, если ты не любишь людей, да, не умеешь разговаривать, не хочешь разговаривать с людьми, то тебе будет трудней. Но 100% тебе Господь закладывает какие-то таланты, которые помогают сделать тебе эту работу лучше.
2: Слушайте, а вот интересно, я очень много раз слышала истории от разных пастырей, служителей, что когда их ставили на служение, например, говорили им, вот будь пастором какой-нибудь краевой церкви, они себя не считали достаточно квалифицированными для этого. То есть часто я свидетельство-таки слышала, что вот мне сказал пастор этим заниматься, а я вообще для этого не подхожу, я вообще не лидер. Я там могу там подсказать, поддержать что-то еще, но лидерство — это вообще не мое. И вот когда вот такого человека ставят на...
3: Но, видишь, это их оценка самих себя, и это неплохо. Я оцениваю... Я недавно защитил диплом МТИ, и реально за эти года учебы в МТИ я подумал, что нужно меньше говорить. Меньше, размышлять стоит больше, читать стоит больше, а говорить, изъясняться стоит меньше. И быть аккуратным. И это моя оценка. Как бы с точки зрения математики или какого-то линейного времени, ты же, 5 лет... 4, сколько там, ты изучал, слушал, 100% тебе есть что рассказать, и стал ты больше знать. Но почему-то ты оцениваешь себя, что лучше молчать. И здесь также когда его поставили лидером или пастором, кто-то старший, они уже увидели эти дарования. И дальше Господь взращивает. Но это есть, нет такого, хотя, может быть, и вообще человек молчал, и сверхъестественно Дух Святой дает вот эту возможность, но я уверен, что это все равно с благословением старшего, это в нужде, чудо происходит в нужде всегда, нет такого, что я вот захотел, пошел, и никому это не нужно было, но я стал лидером. Это чудеса в Библии всегда были в нужде и для славы Господа. Вот было много людей, и не знали, где быть, и не было среди них лидера, и Господь дал кому-то, вот тогда это чудом. А так в основном это определенные навыки были заложены в человеке, и дальше... Эти навыки, все дарования, да, таланты, которые есть в человеке, если они внутри Господа, то это созидает. И эти же самые таланты вне Господа, они будут деструктивны и разрушать. В этой же самой команде. Но в данный момент ты не с Господом, ты как-то, или этот период жизни у тебя очень теплый, или еще, и это будет, эти же самые таланты будут разрушать. Поэтому они есть 100%, но вот без Господа это не то.
2: Хорошо, друзья, вернемся к теме лидерства после паузы на новости.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Денис Шубин, и разговариваем мы на тему «Все, что вы не знали о командной работе». Итак, у меня есть очередной вопрос. Существует такое понятие, что начальствующих ставит над нами Бог, правильно? Любых начальствующих в любом случае ставит Бог. И отсюда как будто бы проистекает такой вывод, что вот это помазание, которое есть на начальствующих, оно связано не с их личностью, а вот с самим местом. То есть даже если человек каким-то нечестным путем, там, например, на работе подставил своего коллегу, занял его место на руководящей должности, то все, он теперь руководитель, значит, он поставлен Богом, значит, теперь мы должны его слушаться. То есть как будто бы вот это качество, как это сказать, не знаю, это избрание или что это?
3: Стул, который передается?
2: Да, стул. То есть это как бы избрание, оно на стуле лежит, ты успел сесть на стул, ты его получил. Это не связано никак с твоим духовным наполнением.
3: Интересно, что правда в жизни разных церквей даже, да, не говоря про всю историю, бывают вот случаи, когда это очень ярко. Бывает, когда, ну, классно, и стул, и человек подходят друг к другу, да, и ты такой, нет вопросов здесь. Да. А бывает, когда вопросики есть. И я не знаю, есть какое-то учение о рукоположении, да, не какое-то, а есть учение о рукоположении, я верю в него. Но это не касается, нет, не касается, опять же, я верю вот в том, что благословение старших, пастора и так далее, это вот я в это верю, да, но так много служений у нас, и так много есть разных служений, то есть кто-то, может быть, является лидером какого-то направления, где всего там 5 человек, допустим, да, или и вот обязательно он, я не могу быть лидером, пока вот не будет этого положения, не, пока не дадут статус, ни стул не принесут, или не найдется подходящий стул. Нет. Здесь я думаю, что должен быть баланс одновременно и должности, и лидерство от должности, да, какое-то. Ну и сам человек, и его. И, естественно, Господь не даст, даже если каким-то злым путем, не даст долго существовать такому лидеру. У меня есть опыт жизненный, когда я был в церкви, и через какое-то время в церкви происходит так, что меняется пастор естественным путем. Но при разных кандидатурах пастора, пастором становится тот человек, как будто я смотрю на него и такой, это не пастор. То есть вот рядом стоит пастор, и если меня кто-то когда-то в жизни спросит, как должен быть выглядеть пастор, я перечислю 10-20 критериев, и вот этот человек будет отвечать всем критериям. А этот человек как будто не будет отвечать всем критериям. И там можно было много придумывать что-то. Ну, я понимаю, что, ну, я не один в церкви. В церкви много людей. И этот же человек, которого я считаю пастором, тоже, ну, в смирении благословляет и двигается. И мне надо, значит, поработать, заглянуть в свое сердце, в молитве. Но мира нет, надо молиться. И я молюсь, и проходит какое-то время, и Господь меняет мое сердце. Я в смирении. Ну, то есть, мне понравился этот период, потому что я в смирении. Господь допустил, Господь именно так поставил. Я на это прямо повлиять не могу, кроме того, что развернуться, знаешь, как некоторые, и уйти. И пойду другую искать, пойду другую искать. Но Господь допустил, и я верю в, как в Библии написано, ну, зачем суд, да? Зачем, если нет ли среди вас мудрых разве, ну, чтобы можно было рассудить. Есть братья мудрые, и, ну, греха нет прямого. Значит, это вопрос моего отношения, моего. Я молился очень долго, я размышлял, и прошло время, я стоял с человеком этим, плакал, молился, и он для меня был пастором. Его жизнь менялась, моя жизнь менялась. Господь вел, и прошло какое-то время, и 100%. Я смотрю на человека, это пастор. Это пастор, которого Господь поставил. Да, прошел какой-то путь. Да, возможно, в моих глазах какие-то моменты казались очень яркими. Но прошел путь, и этих моментов нет. Но, возможно, была куча других аспектов, которые я не видел из-за того, что вот это вот в моих глазах что-то сильно сверкало. И если бы я в тот момент начал как-то бунтовать, ушел бы, потерял мир, возможно, не был бы в церкви, возможно, бы не был бы с Богом. В церкви это одно, да, как бы, но это ведет к тому, что ты не будешь с Богом, с Господом. И через это могло бы прийти что-то другое. Поэтому каждый случай всегда индивидуальный, да, если есть какие-то вопросы к занимаемой должности, занимаемому месту в команде, но классно, когда есть баланс, и ты такой, я хочу идти за этим человеком, неважно, какие у него будут погоны, должность, кто его назначил, мне нравится идти вместе с этим человеком. За ним и вместе с ним. Это хорошо.
2: Вы ведь тоже занимаете руководящую должность над всем медиа, церкви, у вас было ощущение, что эта должность вас как-то изменила? То есть, что действительно есть... На этом стуле какое-то помазание особенное.
3: Два момента, которые мне интересны были. Вот именно, ну, то есть с 15, с 13 лет так повелось, наверное, что нам доверяли какое-то служение. Ну и до этого тоже. Но до этого это было попроще. А с 13 лет ты там прославление на домашке, просто проводить домашние церкви, подростковое, молодежное. И вот каждый раз это была какая-то ответственность. Лидер, пастор доверял, и ты идешь. И каждый раз это естественно. Мне нравится, когда это естественно. Ты видишь, что человек, у него хорошо получается, все вокруг говорят «да», он говорит «да», ты говоришь «да». И вот, ну, это все естественно происходит. Это классно. Но бывают моменты, когда вот не все так хорошо, естественно. И вот как раз, когда я становился лидером медиа в крайний раз, в эти моменты, было два интересных момента, которые раньше я не ощущал. Ну, мне они понравились. И в дальнейшем 100% я видел в этом руку Господа. Первое. Когда есть энтузиазм, все у всех получается, давайте, давайте, давайте, и все это вот выливается, а потом все, классно, мы благословляем тебя на это служение. И такой, оп, и груз ответственности.
2: Прибивает эту мотивацию?
3: Прибивает, да. И ты такой, а я уже как-то переживаю. А вот а это же больше всего. Когда мы все хе-хей, и дальше у тебя, ну, нет. А тут на многие года, на много людей. И когда ответственность, это, естественно, дает. И я такой, ну, классно. Но мы же не за настроением только занимаемся. Ответственность и переживание — это тоже хорошо. Значит, надо делать лучше, стараться и так далее. И второй момент. Были люди 100%, когда ты организовываешь команду, когда ты уже долго идешь с командой, с людьми рядом в церкви, они знают тебя. Они знают твои мотивы сердца, для чего ты это делаешь, как ты это делаешь, когда там поддержать тебя, когда надо, когда ты потянешь всех вперед. И кто-то, да, давай, они тебя уже оценивают как лидера, любят, принимают. А кто-то говорит, подожди, нет, кто? Нам не принесли бумагу о том, что, ну, поменялись лидеры. Нам не сообщали. А точно? Ну, как бы, ты такой, такие вопросы бывают, да? Подожди, а мы не согласны. Некоторые люди, мы не согласны. Ну, и не важно.
2: Что делать?
3: Не важно, что у него нету никаких, как это сказать, ну, мне, ну, не то, что мне, не, он не участвовал в выборной комиссии, он, может быть, сам даже ничего не делает, может быть, делает что-то, это. Он такой, я не согласен, как, давайте еще раз все это пересмотрим, ты как, подожди, давайте соберем всех. И вот эти моменты интересны были. И я помню, когда мы с кем-то общались, и я говорю, я очень рад, что вы меня не знаете, первый раз видите, и вы не знаете меня, я рад, что мы с вами сможем начать это, и вы поймете. Естественно, я никогда не хотел и не буду, наверное, говорить, вот у меня есть бумага там и этот. Я говорю, нет, давайте вместе пойдем. Вместе начнем это делать, и мы увидим, что это хорошо, и в процессе вы поймете, что я жажду это всем сердцем, и хочу, чтобы вы также это хотели всем своим сердцем делать лучше, лучше. И вот здесь вот перевожу всегда, наверное, в плоскость. Если я лидер, да, то люди хотели бы со мной идти не потому, что кто-то назначил, или так вот попало сейчас время, а потому что я так же, как и они, люблю Господа и хочу сделать это лучше и больше. Вот. Но если ты в этот момент не любишь Господа, если в этот момент тебе нет дела до служения, то ты не можешь. Какая бы бумажка ни была, то это будет все временно, будет все это пусто и в каком-то отрезке времени, возможно, принесет больше горя, да, чем благословение.
2: Хорошо, у меня вопрос по образованию. Почему в церквях так туго с образованием служителей? Я имею в виду вообще с любым, то есть Ну вот, например, есть у нас та же самая медиакоманда, раз мы на этом примере все рассматриваем. И люди, которые, я знаю, работают в медиасфере профессионально, они какое-то образование свое сами получали. Но новички, которые приходят, они не получают внутри самого служения образования достаточного, чтобы управляться с аппаратурой, которая сейчас есть. У нас как будто бы уровень технического обеспечения сейчас выше, чем знание об этом техническом обеспечении. У нас уровень образованности не дотягивает до уровня нашего прогресса.
3: Я бы сказал, что ты неправильно составил вопрос, вот этот, потому что ты изначально в вопросе говоришь, что плохо с образованием.
2: Ну, мне так кажется, это чисто мое мнение.
3: Я вижу тенденцию, что намного лучше. И как раз в медиаслужении ты правильно подчеркнула, что так получилось в данный момент в нашем регионе, в нашем времени, что человек... пастору не надо, мне кажется, у него 27 часов в сутки должно уже заполнено служением для людей, и у него нет возможности, да, идти и профессионально работать этим же самым даром. Он уже служит постоянно в церкви с людьми.
2: Я говорю именно о таких специалистах младшего звена, типа меня, например.
3: Да, диакон, например, может и делает, да, то, что иногда он может быть со стройкой связан. У него хорошо это получается, управление. И он образованный в этом. Но в медиаслужении еще легче. Гитарист, например, ему трудно идти играть. Где? В переходе, в симфоническом оркестре, мало симфонических оркестров. В ночном клубе нельзя, это будет сильно, да, этот вопрос, он такой, другой. Но мы вот вкратце его, что сложнее музыканту потом перейти это профессиональную деятельность начать. Но фотографу, видеографу, монтажеру намного легче.
2: Да, я понимаю, что вы говорите сейчас о профессиональной деятельности именно за пределами церкви, но я имею в виду, вот у нас есть команда, вот вы собрали команду себе, тоже медиа, там, я не знаю, прославление, театральное, что угодно, и у этих людей иногда недостает знаний в области, в которой они служат, но у нас не поставлено на поток образование. То есть
3: мы раньше так было, потому что церкви были поменьше, и, в принципе, вот кто из нас есть, нас 20, 30, 50 человек, 100, кто из нас есть... Кто держал гитару раньше, давайте начнем прославление.
2: Да, но когда человек 10 лет, 15, то надо уже как-то...
3: Сейчас почти все вокалисты, все музыканты, они имеют или ходят образование, получают повышение какое-то образование, или приходят уже с музыкальной школой. Угу. Я знаю, что у нас очень молодые все подростки, команда, они все через музыкальную школу. И всем говорят родителям, если хотите, давайте в музыкальную школу потом. А у нас все фотографы, которые сейчас, они так или иначе проходят образование по какие-то курсы, а потом приходят. Звукорежиссер, он мечтает поехать в Питер и отдать этому все. И многие идут это через профессиональное образование в эту сферу.
2: Это за последние несколько лет ситуация
3: изменилась?
2: Да,
3: я думаю, да. Mm-hmm. Потому что, наверное, даже в моем детстве отец говорил, давай сначала получим профессию, которая будет кормить. Программисты были в 2000-х годах все. Юристы, программисты и кто-то там, может быть, еще иньяс и что-то другое. А потом все другие профессии. Сейчас это легче. Сейчас в этом есть, видят в этом смысл. И сейчас в основном уже проходят через профессиональное образование. И, кроме этого, есть такие, как школы медиаслужения, какие-то конференции, где постоянно есть повышение, привлекают людей, профессионалов, да, которые отдали всю свою жизнь узкой специальности внутри медиа или внутри что-то связанное отдельно с видео, с фото. И я же говорю, намного легче для медиаслужения, потому что люди часто приходят из своей профессии. То есть насколько он образован внутри своей профессии, насколько он постоянно повышает квалификацию там, настолько он повышает квалификацию внутри служения медиа. Человек, который зарабатывает на всю свою жизнь и непосредственно сайтами, конечно, он будет делать хороший сайт для церкви или для той же самой конференции. И если он будет там отставать, то,
2: А как вы думаете, церковь должна вкладывать в образование служителей что-то?
3: Да.
2: Отправлять их на курсы, какие-то свои проводить семинары и так далее.
3: И мотивировать, и способствовать этому, и отправлять, и придумывать. У меня как лидера медиа есть одна из задач, которые периодически, постоянно отслеживаю, о том, чтобы была возможность у каждого направления, у нас их 11 направлений медиа, чтобы у каждого направления было повышение этой квалификации, были какие-то возможности быть на конференциях. Конференция это не всегда технически повышает как-то. Это в основном, мне кажется, вдохновляет и дает возможность как-то расширить свои пределы видения, еще раз благословиться в общении святых, да, верующих людей. Но бывают технические конференции, бывают семинары, бывает то, что... Один из рычагов, наверное, это какая-то техническая база, как ты говоришь. Если повысить техническую базу, то тебе придется изучать ее как-то. Тебе придется искать какие-то новые сетапы, да, цепочки взаимодействия. Естественно, тебе придется больше людей потратить на это, человека часов, больше мозгов, чтобы это все...

0: камера, инструмент музыкальный, еще что-то, и ты хочешь, чтобы он работал у тебя в служении, но он потом стоит пылиться, потому что нет человека. И наоборот, сердце так радуется, когда ты видишь человека, который всем сердцем горит, и он берет себе какую-то техническую новую детальку, и он знает полностью на 110%, как ей пользоваться, как ее вкладывать, и она не лежит. Вот это совсем другой. Но есть и другие, да, аспекты этого края, когда люди хотят, а нечем. Вот вам.
1: Это, мне кажется, ситуация лучше, чем если есть чем, но...
0: Вот я не знаю, но
1: потому что если они хотят, то появятся. Мне кажется, как-то дорогу осилит идущий. Поэтому если человек хочет, у него все каким-то согласен. Образом появляется.
0: Радио «Пилигрим» 13 лет назад, больше, 15 лет назад. У нас были моменты, когда мы хотим что-то, но у нас есть только бумага и цветные карандаши. Давайте сделаем... Вау! Давайте. Я помню приложение первое на Apple, Android, на тулбары технические, ну вот это. Когда вот, ну, что такое тулбар? Что такое? А у нас был один какой-то период, когда очень много было слушателей именно из вот этого приложения тулбар.
1: Это то, которое объединяет все радиостанции?
0: Нет, тулбар — это вот раньше многие сидели через браузер.
1: А, в офисах?
0: Это такая вот, да, планка внутри браузера, которая позволяла слушать радио.
1: Угу.
0: И вот, ну, сделаем, давайте. Вот вам карандаши, вот цветная бумага, простая бумага и цветные карандаши, да, и скотча немного. И давайте сделаем интернет-радио. И вот здесь вот этот баланс.
1: Да? И как вы из этого набора сделали интернет-радио? У вас же получилось-то в итоге?
0: Не у нас. Это вот как-то... Я люблю, когда это не у нас, это Господь, и ты понимаешь, что ты где-то, может быть, мешал, где-то был вовремя стоял, ну, как бы рядом.
1: Понятно. А если бы у вас были неограниченные ресурсы для развития команды, вы бы что
0: вот
1: сделали?
0: Здесь как раз, что, ну, может быть, что-то хорошо, может быть, что-то плохо было. Я знаю, в те же самые времена радиостанции, другие, где было очень много крутой техники и возможностей, и, по-моему, их сейчас не существует. Потому что, ну, здесь Господь созидает и ведет, и вот... В моменте, кажется, да. Сейчас бы сюда много света, как мы говорили, да? Но, возможно, это быстрее закончится, чем... Но, и я же говорю, без техники будет тоже трудно. Если мы сейчас бы все наши сообщения голубями отправляли, мало людей бы могли, имели возможность это услышать.
1: Да. Ну, друзья, наш эфир подошел к концу. Мы на сегодня с вами прощаемся. Всем хорошего дня. Спасибо Ульяне, что писала комментарии нам, и да, человеку из Рутуба с ником Channel набор цифр. Я не знаю, как это прочитать, но, в общем, вам тоже спасибо, что были сегодня с нами. И спасибо за поддержку в этом прошлом, предыдущих месяцах. Это для нас очень важно. Всем отличного дня.
0: Спасибо, благословение.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории «только Бог творит добро», заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саввватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

доедино. Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Христианские притчи. Зарытый талант. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел 2 другие. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 августа. Не оскорбляйте Бога. Совершайте, добивайтесь, достигайте, осуществляйте, доводите до конца свое спасение с почтением, благоговейным страхом и трепетом, не полагаясь на себя, с осторожностью, чуткостью, бдительностью, сторонясь искушений, уклоняясь от всего, что может оскорбить Бога и опорочить имя Христа. Послание к Филиппийцам, 2.12. Расширенный перевод Библии. Мы должны позволить Святому Духу взять под полный контроль нашу жизнь. Мы можем наполниться Его присутствием и силой, впустить Его в каждый уголок своей души и позволить Ему участвовать во всем, что мы делаем. Он может наполнить собой наши мысли, эмоции и решения, исцелить и восстановить наше тело и душу. Но для этого Ему нужно наше разрешение. Скажите Святому Духу, что готовы сотрудничать с Ним, чтобы все то, что Он совершает в вашем сердце по благодати Божьей, проявилось в вашей жизни. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы доводили до конца свое спасение, то есть учились жить в согласии с Духом. Нам необходимо жить так, чтобы все происходящее в нашем духе влияло на наши поступки и на жизнь в целом. Будьте осторожны, чтобы не поддаваться искушениям и не грешить, так как это оскорбляет Бога. Старайтесь жить так, чтобы ваша совесть всегда была чиста. Вы можете подумать: «Джойс, все это кажется трудным, и я не уверен, что справлюсь». Хочу заверить вас: все необходимое для этого у вас уже есть. Это помощь Святого Духа, живущего в вас. Вы не можете жить свято только своими усилиями, но в сотрудничестве с Богом вы справитесь с этой задачей и осуществите все, что вам предназначено. Не довольствуйтесь минимумом, если у вас есть возможность наслаждаться полнотой благословений. Божье слово на сегодня. Откажитесь от всего, что оскорбительно для Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 24 августа, и тема сегодня «Ангельский хлеб». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Мы знаем, какой была манна, потому что об этом говорится в 77-м псалме Библии. Каждое утро дети Израиля просыпались, шли в пустыню, и манна была везде. И Библия говорит, что это был ангельский хлеб или пища, которая сходила с небес. Они находились посреди пустыни. И, с естественной точки зрения, не было места, где они могли питаться или найти пищу, но Бог обеспечивал их сверхъестественно. И теперь в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе, Иисус обращается к этому примеру, чтобы сказать: «Побеждающего, того, кто посвящен, кто хочет постоянно одерживать победу, я буду сверхъестественно обеспечивать сокровенной манной. Восполню его нужды. Позабочусь даже тогда, когда не будете знать, откуда может прийти обеспечение. Бог обеспечит, если вы примете решение идти до конца и побеждать». Это Божье обетование в книге Откровения, 2 главе, 17 стихе. Подумайте об этом сегодня.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Прямо сейчас новости христианского мира –

Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Игорь, мне тут сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
1: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я что-то достану.
0: Да, ты по-быстрому, а тут тороплюсь.
1: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
0: Ага, прибыль, записывай, значит, так.
1: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
2: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
1: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
0: Слушай, что, можешь мне попозже зайти, а?
1: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
0: Значит так, в прошлом квартале...
3: Вам срочная телеграмма.
1: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
4: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
5: Борис Николаевич? Простите, у меня тут завал, к отчету не успеваю.
4: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Дыхание

окружаю себя и встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне.

Этот мир томится в темноте, но душа.

0: Святе Святой.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
2: Читаем вместе.
3: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 32. О пророчестве, содержащемся в молитве и песне Аввакума. А в своей молитве и песне, кому, как не Господу Христу, говорит он: «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». Глава 3, стихи 2 и ниже. Ибо что означает это восклицание, как не невыразимое в словах удивление предугаданному, новому и неожиданному спасению людей? «Посреди двою животну познан будеши» — глава 3, стих 2. Что это значит, как не среди двух заветов, или среди двух разбойников, или среди Моисея и Илии, беседовавших с ним на горе? «Внегда смутитеся души моей во гнев, милость твою упоменеши». Что это значит, как не то, что пророк представляет в своем лице иудеев, коим принадлежал по своему происхождению? Смущенные великим гневом, они пригвоздили к кресту Христа, а он, помня о милосердии, говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Преосиненная чаще». Глава 3, стих 3. Выражение «от Фимана» некоторые переводят «с юга» или «из Африки», чем обозначается полдень, то есть пламень любви и блеск истины. Тенистую же и чащую покрытую гору можно объяснять различно, но я охотнее разумел бы под нею возвышенность божественных писаний, пророчествовавших о Христе. Ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают упражнение уму исследователя. А приходит он оттуда, когда там его находит тот, кто их уразумевает. «Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля». Аввакум, глава 3, стих 3. Что это, как не то же, что говорится и в Псалме: «Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя». Псалом 56, стих 6. «Блеск ее, как солнечный свет». Аввакум, глава 3, стих 4. «Что, как не слава о нем, просветит верующих? Рози, рога, в руках его». Глава 3, стих 4. «Разве это не знак победы крестной? Пред лицем его предыдет слово, и изыдет на поле по стопам его». Глава 3, стих 5. Что это значит, как не то, что о нем предвозвещено было, прежде чем пришел он сюда, и проповедано после того, как отошел отсюда? «Он стал, и подвижися земля». Стих 6. Не то ли значит, что он стал, чтобы оказать помощь, что поколеблется земля, чтобы уверовать? «Воззрел и в трепет привел народы». Стих 6. То есть сжалился и обратил народы к покаянию. «Вековые горы распались», то есть силою чудес сокрушена гордость надменных. «Первобытные холмы опали», стих 6, то есть уничижены на время, чтобы быть возвеличенными вечно. «Пути его вечные», то есть видел подвиг любви, получивший вечную награду. «Грустными видел я шатры ефиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской», стих 7. То есть народы, устрашенные внезапной вестью о чудесах твоих, даже и не входящие в состав Римской империи, войдут в недра народа христианского. «Разве на реки воспылал, Господи, гнев твой? Разве на реки негодование твое, или на моря ярость твоя?» Стих 8. Это сказано потому, что он пришел теперь не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 17. «Ты взошел на коней твоих, на колеснице твои спасительные». Аввакум, глава 3, стих 8. То есть тебя понесут евангелисты твои, тобою управляемые, и Евангелие твое — спасение для тех, которые уверуют в тебя. Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам, стих 9. То есть будешь угрожать судом своим даже царям земли. Реками рассядется земля, стих 9. То есть тогда польются речи проповедующих о тебе, откроются для исповедания сердца людей. Что значит «увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды»? Стих 10. Как не то, что будут блаженными, проливая слезы, что, проходя здесь и там, в лице повсюду благовествующих о тебе, ты разливаешь потоки учения. Что значит «бездна дала голос свой»? Не глубина ли человеческого сердца выявила то, что ему представляется? «Воздвижися солнце, и луна ста в чине своем» — стих 11. То есть Христос вознесся на небо, а церковь учреждена под управлением царя своего. «Во свете стрелы твоя пойдут, в блистании молнии оружий твоих» — стих 11. То есть слова его понесутся не скрытыми, а явными, ибо он сказал ученикам своим: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. «Прещением умалиши землю и яростью низложиши языки» — стих 12. То есть смиришь людей угрозою, а тех, которые превозносятся, сокрушишь наказаниями. «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха» — стих 13. Тут ничего не требует особого объяснения. «И навел еси на море кони твоя, смущающая воды многие» — стих 15. Здесь имеются в виду многие народы. «Ибо одни не обратились бы из страха, другие не преследовались бы с яростью, если бы не были приведены в смятение все. Сохранихся и убояся сердце мое от гласа молитвы у стен моих, и вниде трепет в кости моя, и во мне смятеся крепость моя» — стих 16. Он обратил внимание на то, о чем говорил, и сам устрашился своей речи, которая изливалась у него пророчески и в которой он созерцал будущее. Ибо при смущении многих народов он видел непрерывные скорби церкви, сознавал себя ее членом и потому говорил как принадлежащий к числу терпеливых в скорби, постоянных в молитве. Послание к римлянам, глава 12, стих 12. «А я, — говорит он, — должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Аввакум, глава 3, стих 16. То есть он решительно удаляется от злобного народа, родственного ему по плоти, народа, который не странствует на сей земле, взыскуя горнего отечества. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслины изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах» — стих 17. Пророку ясно видно, что народ, который убьет Христа, потеряет изобилие духовных богатств, которые по пророческому обычаю представляет под видом земного плодородия. Итак, поскольку народ этот заслужил гнев Божий, ибо, не зная правды Божией, захотел установить свою, то далее пророк говорит: «Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спаси моем. Господь Бог мой сила моя, и учинит нози мои на совершение, и на высокое возводит мя, еже победите ми в песне Его». Стихи 18 и 19. То есть в той песне, о которой нечто подобное говорится в псалме, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Псалом 39, стихи 3 и 4. Итак, тот побеждает в песне Господа, кто поет хвалу Ему, а не самому себе, соответственно выражению «хвалящийся, хвались Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 31. Но, на мой взгляд, некоторые кодексы, в коих стоит «возвеселюся о Боге Иисусе моем», излагают это место лучше, чем те, которые, желая это место перевести по-латыни, не поставили самого имени, сам звук которого нам любезен и приятен.

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Любовь Бога никогда не подведет. Давид, слагая Псалом 12, спрашивает: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной». Звучит так, будто Бог оставил его страдать и каждый день просыпаться с черным облаком, висящим над ним. Давид спрашивает в отчаянии: «Бог, покинет ли меня это состояние когда-нибудь, и когда ты ответишь на мою молитву?» Возлюбленные, когда проблемы вокруг нас, когда не видно освобождения и мы тонем под тяжестью давления, все же мы знаем, что любим Бога. Прямо сейчас кто-то из слушателей находится под тяжестью ужасающей ситуации, которая, кажется, не может быть разрешена. Кто-то на грани отчаяния, надеясь, что покой наступит хотя и на короткое время. Дальше Давид спрашивает: «Доколе мне слагать советы в душе моей?» Он говорит о попытках одна за другой выйти из проблемы, но ничего не помогло. Теперь ему остается одно – думать, что ситуация неразрешимая. Он пришел к концу всего. Как Давид вышел из этой ямы отчаяния? «Я же уповаю на милость Твою, воспою Господу». Позвольте мне поделиться с вами причинами, почему вам надо продолжать верить во время испытаний. Неважно, какой яростный шторм бушует над вашей головой, наш драгоценный Господь будет продолжать кормить птиц в воздухе, одевать лилии на полях и полон рыбы океан, снабжать всем необходимым каждый день. Ваш Небесный Отец кормит их. Без Божьего позволения ни одна птица не упадет на землю. Какой отец кормит все творение земли и будет пренебрегать своими детьми? Иисус призывает нас не заботиться о каждодневных проблемах, поскольку Он заботится о вас. Воистину Господь любит вас и не пропустит мимо ушей ваш крик. Держитесь, продолжайте идти, будьте терпеливы. Он никогда не подведет вас.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

собраться из последних сил и пеплом посыпать главу седую. Он в храм на Пасху снова поспешил, на Бога в своем сердце негодуя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобного.

Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от пояснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? И улетел бы я, и успокоился бы». «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли и искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же возову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущей, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой». Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали и то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное в 30, иное 60, и иное 100». И сказал им, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. И сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру меряете, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа слава. Славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». И будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава 62. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. и увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа, и царскую диадемою на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть пустынею, но будут называть Тебя «Мое благоволение к Нему», а землю Твою «замужнею», ибо Господь благоволит к Тебе, и земля Твоя сочетается». Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Господь поклялся десницей своею и крепкую мышцей своею. Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот, Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

разрушил стены, разрушил стены все небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец.

0: honesty.
1: Помогите! Помогите! Мы упали в яму! Мы обречены!
2: Успокойся! Мы не обречены! Я уже придумал, как мы выберемся.
1: Да как же тут выбраться? Посмотри, здесь же 10 метров до верха!
2: Да не помогите! Кричи! У меня книги с собой.
1: Книги? Да какие еще книги?
2: Книги о том, как построить лифт своими руками. Вот, смотри, смотри. Глава первая. Выройте глубокую шахту.
1: Что? Мы уже и так сидим в глубокой шахте!
2: Ну так, значит, полдела уже сделано.
1: Помогите!
2: Так, главы 2, 3, 4 о дверях. Так, нам это не нужно.
1: Смотри, смотри, смотри. Там наверху кто-то стоит.
2: Так, нам понадобится...
1: Ты брось ты свою книгу, там кто-то веревку спускает.
2: Мне не нужна чья помощь, я сам выберусь. Так, мне только нужна металлическая платформа
1: ну,
2: и...
1: Ты как хочешь, а я хватаю веревку.
2: Ну и лезь, слабак.
1: Ты не можешь назвать слабаком того, кто в безвыходном положении принимает помощь.
2: Да, да, да, так, 3000 литров нефти, так, если копать глубже...
1: Хватай веревку!
3: Бог не желает, чтобы ты погиб навеки. Поэтому он протягивает руку помощи к тебе. Решение за тобой.
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории «только Бог творит добро», заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. «Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса», сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать

и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-х, 1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, любит ли Бог всех людей на земле или только христиан?
2: Библия говорит о том, что Бог, безусловно, любит всех. Написано в Евангелии Иоанна, 3 глава, 16 стих, один из самых известных стихов Священного Писания. Он передает слова Иисуса Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кроме того, в другом месте Иисус говорит о том, что Бог, любя весь мир, Он посылает солнечный свет, Он посылает дождь и на злых, и на добрых, то есть, безусловно, на всех людей, живущих на земле. И мы, конечно же, являемся этому свидетелями. Бог создал Вселенную, которая сама по себе является шедевром. И уже само существование этого чудесного явления, оно, конечно же, говорит о том, что Бог любит всех тех, кто живет на земле, обеспечивая их удивительными условиями. Бог дал нам столько ресурсов, Он дал человеку разум для того, чтобы человек мог пользоваться этими ресурсами. Он поддерживает жизнь человека. Все это, конечно же, говорит о огромной Божьей любви ко всему человечеству. Кроме того, Бог дал каждому человеку разум для того, чтобы он мог, глядя на творение, обнаружить в нем Творца. Апостол Павел в своей известной проповеди в Афинах, она записана в 17 главе Деяний апостолов, он говорит о том, что Бог создал каждого человека на земле или людей, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, для того, чтобы они искали Бога. То есть Бог в творении заложил достаточно свидетельства о самом себе, и Он даровал разум человеку, чтобы, глядя на это творение, человек мог задуматься о Боге, мог начать искать Бога. И это, конечно же, проявление, огромное проявление Божьей любви, в котором Он указывает на путь спасения, и Он посылает Спасителя для того, чтобы каждый человек, зная о том, что он грешен, зная о том, что Бог великий и святой, Бог Творец, каждый человек мог задуматься о том, что ему нужно примириться с Богом и таким образом прийти к Иисусу Христу. Все это, конечно же, говорит об огромной Божьей любви ко всему человечеству. Но в Библии есть несколько других текстов, которые говорят о том, что вот в этой огромной любви есть особое место для тех, кто, приняв Иисуса Христа верою, стал детьми Божьими. Это вполне естественно. Мы говорим о разных человеческих взаимоотношениях или о разном уровне человеческих взаимоотношений. И, конечно же, любовь к своим детям всегда будет особенная любовь. Это любовь, которая воспета многими поэтами, многими классиками. Они признают, что это особенное выражение любви. Мы читаем в первом послании к Тимофею, 4 глава, апостол Павел пишет следующее. Он говорит о Боге живом, в 10 стихе, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных, то есть особенно верующих, тех, кто действительно откликнулся, тех, кто Его, тех, кто принадлежит Ему. Это утверждение имеет несколько интересных точек или связей с другими точками Священного Писания. Когда мы посмотрим на отношение Бога с людьми, которое в наибольшей степени регулируется Его заветом, вот мы видим в этих отношениях несколько утверждений, говорящих об этой особенной Божьей любви к своим детям. Например, во время Синайского завета, когда Бог заключил завет с народом израильским, мы читаем такие слова, когда Бог говорит: «Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». То есть это особые взаимоотношения, это особая посвященность и, конечно же, особая любовь. И когда мы смотрим на самую последнюю книгу Библии, на книгу Откровения, то в этой книге повторяется буквально эта же фраза, где Бог, обращаясь к людям, которые будут спасенные, Он говорит эти же самые слова, или точнее Дух Святой говорит эти же самые слова. Здесь сказано следующее, 21 глава книги Откровения, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Это, конечно же, говорится о спасенных людях, которые будут иметь особые отношения любви с Богом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

что выше. Может быть, потому нам былое видней, но задуматься лень. Что-то вечно мешает, да и как отделить?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярного

немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрик Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-х, 1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 августа. В духе и истине. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна 4:24. Мы общаемся с Богом посредством нашего духа. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что мы должны поклоняться Богу в духе и истине. Абсолютная честность с Богом — это одно из условий близких отношений с Ним. Он так или иначе знает о нас все, поэтому у нас нет никаких причин что-либо утаивать от Него. Рассказывайте Ему о том, что вы чувствуете, признавайтесь в своих проступках, открывайте Ему свои желания. Будьте честны с Ним, как с самым надежным и преданным другом. Иногда Бог просит меня сделать что-то, и я честно говорю Ему, что не испытываю желания это делать, но исполню то, о чем Он меня просит, потому что хочу быть послушной и показать свою любовь к Нему. Притворство не позволит вам развивать близкие отношения с Богом. Одна моя подруга как-то призналась мне, что раньше не чувствовала внутреннего побуждения отдавать пожертвования, хотя знала, что это важно. Она честно сказала Богу: «Я буду это делать, хоть и не хочу этого. Прошу тебя, дай мне желание с радостью делиться своими финансами». Эта женщина в конечном счете научилась щедро и охотно жертвовать на нужды Божьего Царства. Только истина может освободить нас. Смотрите Евангелие от Иоанна 8:32. А Божье Слово — это истина. Бог открывает нам то, что думает, и ничего не говорит просто так. Если вы совершаете проступок, будьте честны с Богом. Назовите грех своим именем. Если вы были жадными, то назовите это жадностью. Если вы завидовали, то признайтесь в том, что это зависть. Если вы солгали, то не отрицайте, что это ложь. Покайтесь и примите Божье прощение. Когда мы поклоняемся Богу, мы должны делать это в духе, искренне и честно. Если мы видим, что наш друг нечистен с нами, мы просим его перестать лгать. Я уверена, что Бог хочет от нас того же самого. Божье слово на сегодня. Будьте честны с Богом. Перестаньте притворяться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхвалю я слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Глава 5. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован цепями и оковами, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это, Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа, куми». Что значит «девица»? «Тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 63. Кто это идет от Эдома в червленных ризах, от Вассора, столь величественной в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился к неприятелям их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Презри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и где могущество твое. Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 64. О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящегося огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделалось известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот, ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Возри же, мы все народ твой. Города святыни твои сделались пустынью, пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вопрос иммиграции всегда очень щепетильный. Можно ли иммигрировать вопреки семье, детям или родителям?
1: Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, точно нужно знать немножко конкретнее, что же подразумевается под семьей. Идет ли речь о семье как о единице, как о ячейке? То есть там есть родители и есть дети, которые находятся под попечением родителей. То есть они живут еще с родителями. Это одно дело. Или же когда семья, слово «семья» используется в более широком смысле. То есть когда есть самостоятельные семьи у детей, но они все равно принадлежат в общем смысле семье своих родителей, они носят одну фамилию, связаны родством и так далее. Так вот, когда мы говорим о первой ситуации, то есть если речь идет о вот этой самой элементарной ячейке, то есть отец, мать или муж, жена и дети, то, конечно же, когда мы предпринимаем такие серьезные шаги, то здесь должно быть согласие. Прежде всего, конечно, согласие между родителями, между мужем и женой. Это вообще общее правило. Никаких серьезных действий в своей жизни муж и жена не предпринимают без согласования друг с другом. То есть, если вы покупаете автомобиль, если вы делаете существенный ремонт, или вы делаете что-то, вы какие-то затраты делаете, которые вовлекают в семейный бюджет, время, перестраивают жизнь, то здесь необходимо просто, крайне необходимо согласие. Конечно же, на каком-то этапе нужно согласие детей, которые еще с родителями живут, но они уже постарше, уже могут думать. И здесь скорее нужно, если речь идет об эмиграции, здесь не столько согласие, сколько умение родителей убедить детей. То есть, если у них есть какие-то очень важные причины для того, чтобы предпринять столь радикальный шаг, как поменять страну, где человек живет, то это, конечно же, будет связано с тем, что дети будут вырваны из круга своих друзей, из школы, из привычного им мира, им придется вживаться и пускать корни совершенно на новом месте. Здесь, конечно, нужно предварительно продумать все хорошо, взвесить всю цену, какая будет уплачена за такой шаг. Это первое. Но когда мы говорим о более широком понимании слова «семья», то здесь немножко меняется ситуация. Здесь уже в меньшей степени решение каждого мужа и жены или каждой семьи отдельной, она в меньшей степени связана с одобрением или неодобрением других членов вот этой более широкой семьи. Хотя и здесь тоже достаточно важно, хотя вот это написано, делится и прилепится к жене своей и оставит свою, отставит отца своего и мать и прилепится к жене своей. То есть речь идет об автономности, независимости каждой отдельной семьи. Но в то же самое время, когда мы предпринимаем столь серьезные решения, любые серьезные решения, очень полезно посоветоваться с кем-то. Вот почему в Ветхом Завете написано: «При множестве советников состоится дело». Самоуверенность всегда опасна. А особенно, когда речь идет о столь серьезных переменах, как эмиграция. Человеку нужно посмотреть и поговорить с людьми, которые эмигрировали. Посмотреть и взвесить реальные причины, а почему же точно нужно быть уверенным, что это нужно сделать. Дальше нужно спросить у людей, которые их хорошо знают и которые их любят. И очень часто родители или старшие братья и сестры, или же кто-то, кто входит в вот этот круг общения, они как раз попадают в такую категорию. Они хорошо вас знают, и они вас любят, и они могут дать вам какой-то дельный совет. Хотя, конечно, в этом смысле, в этом случае их совет, он уже не обладает такой обязательностью или такой степенью обязательности, как вот в первой ситуации, которой мы касались. Одним словом, иммиграция – чрезвычайно сложный вопрос. И поэтому самое первое, нужно начать с анализа причин, почему это надо. Второе, с анализа цены, которую нужно заплатить. И потом нужно, конечно же, посоветоваться с людьми, которые зрелые, мудрые, которые вас любят. Я думаю, что если эти три составляющих будет, если все это сделано с молитвой и с искренним желанием угодить Богу во всем этом прежде всего, то тогда Бог даст вам найти правильное решение даже в таких сложных ситуациях. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях.

время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Виноват во всем. Настоятель храма в небольшом городке славился своей благочестивой и упорядоченной жизнью. Он досконально исполнял свои обязанности, жил размеренно, спокойно и тихо, регулярно совершал богослужение и дважды в неделю по 2 часа просиживал на своем постоянном месте в клубе местного благотворительного общества. Однажды он там не появился. Не было его и дома. Встревоженные прихожане объявили поиск, но результатов не было. Прошел месяц. Вечером в клубе, как всегда, на своем месте сидел настоятель и спокойно пил кофе. «Где вы были все это время, отче?» — спросили изумленные прихожане. «В тюрьме?» — спокойно ответил он. «Как это могло случиться?» — недоумевали все. «Очень просто», — ответил духовный отец. «Месяц тому назад я поехал в областной центр к епископу, а когда возвращался, то в ожидании поезда принялся рассматривать витрины привокзальных лавок и очень этим увлекся. Времени все равно оставалось много, я умирал от скуки. И тут мне в голову пришла мысль, ведь все это время могло быть посвящено молитве за гибнущих и несчастных. Из-за того, что молитвенное время было мною упущено, множество людей могло погибнуть». Именно в это время на перроне в сопровождении 2 полицейских появилась какая-то странного вида молодая женщина и, показав на меня пальцем, воскликнула: «Это он во всем виноват!» Мое сердце было полно раскаяния, я с ней вполне согласился и признал ее правоту.

0: грусть, и на руки сберу с тебе, мама.
1: Молитвами твоими я еще жив. Так много не сказал тебе еще своих прости. Я изменился, я успел тебя перерасти. Я так соскучился по линиям твоих морщин. Щетина на лице, и я уже

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести вновь о покаянии и вере. Как выяснилось из ваших писем, эта тема волнует многих. Вот, например, как пишет об этом Рочев Егор Алексеевич. «Вы говорите, что нужно покаяться, а я не понимаю, что значит покаяться. Объясните мне, пожалуйста». Еще письмо от Панькова Арсена. Он отбывает наказание в Приморском крае. «У меня нечистое сердце, и как избавиться от всего непотребства, которое во мне и окружает меня, подталкивая на всякую мерзость пред Богом? Хотелось бы исправиться, но не могу найти в себе ни силы, ни возможности». «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Этот стих из Нагорной проповеди я хочу адресовать всем, кто жаждет узнать правду о примирении с Богом. А теперь слушайте. У микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Что такое покаяние? Некоторые думают, что покаяние есть только исповедание греха. Однако многие люди исповедуются ежегодно в своих грехах. Но после исповедания они продолжают грешить. Другие думают, что покаяние есть скорбь о грехе. Отчасти да, но это не все. Многие блудники и пьяницы скорбят о содеянных ими грехах, но все-таки продолжают грешить. Третьи предполагают, что оставление греха силой своей воли есть покаяние. Но и это не библейское покаяние. Библейское покаяние есть сумма всех этих трех действий, то есть исповедание греха, скорбь о грехе и оставление греха силой не своей, но Христовой. Второе, что Бог ожидает от грешника, это веру в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие это означает благая радостная весть. В чем же заключается эта радостная весть? Слушайте, «И так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». А теперь посмотрим, что Бог совершает с грешником в тот момент, когда он отдается в руки Господа. Господь совершает то с грешником, чего он сам никогда не мог бы совершить. Природа каждого из нас настолько испорчена, что мы ничего не можем сделать в этом направлении. Нет праведного ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного, говорит Слово Божие. Возлюбленные, в тот самый момент, когда вы отдадитесь в руки Господа, Господь возродит вас, или, по словам апостола Павла, сделает вас новою тварью. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть творение. Древнее прошло, теперь все новое. Возрождение – это неизбежный опыт каждого, кто хочет действительно спастись. Другого пути в Царстве Божьем нет. Никто из нас по своей грешной и испорченной природе не пригоден для Царствия Божьего, потому что написано «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Апостол Павел дал описание природы Ефесян до их обращения, говоря «Вы были по природе чадами гнева, как и прочие». Или в другом месте в Ветхом Завете сказано «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы не можете делать доброе, привыкши делать злое». Кроме того, до возрождения человек полный невежда в богопознании, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, говорит Слово Божие. Теперь, Слово Божие говорит, что человек, который родился свыше, уверен в том, что он спасен, и что он наследник жизни вечной, ибо так написано в Слове Божьем. Слушайте, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники Христу». Опять в другом месте написано, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем...» от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Привожу еще одно место, которое подтверждает, что мы имеем право иметь эту уверенность в нашем спасении. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я хочу обратиться лично к каждому моему слушателю и спросить вас, спасены ли вы или нет, дитя ли вы Божие или нет. Имеете ли вы уверенность, что грехи ваши прощены и что имеете жизнь вечную? Если нет, то обратитесь всем сердцем к Нему, который один может вас спасти, и вы тоже будете иметь жребий со святыми. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его, говорит Слово Божье.
2: Я прихожу к Тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я Твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою

а мой греха пучину. Я жажду мира, святости, любви.

Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба, не отклонись.

Я верю в кровь, пролитую и слово, что ты простишь меня.

0: раба. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи.
1: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Наши программы можно найти в интернете на сайте www.rcr.ru. Наш почтовый адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».